Вопрос, что будет, если объединить эту музыкальную историю Роя Орбисона вместе с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, еще и занимательным киносюжетом? Ну, вы, в принципе, знаете. Будет красота. Точнее, будет красотка. Pretty Woman. К слову, 36 лет назад красотка вышла в кино. Конечно, как быстро летит время. В столице 3 часа 20 минут. Это Retro FM, это Roxette и Свинцовый туман на ближайшее.

Настоящее счастье строится не на внешней суете, вечеринках или путешествиях, а на возможности отгородиться от безумного мира вдвоем с любимым человеком. Такие мысли музыкально распространяет Андрей Анчельтан последние 3 минуты здесь, на Ретро-ФМ. Он, можно сказать, высказался. Юрию Антонову и Крису Дебургу тоже есть что нам сказать. Скоро скажут ожидаемых. В столице 3:35.

Утренний экспресс на Ретро FM уже через 11 минут, ровно в 4 по Москве, будет подан прямо к вашему дому. Выходить заранее, что ли? Время ожидания, посадки ограничено. Ну, а если серьезно, настраивайтесь уже на доброе, бодрое утро, на встречу которому и понесемся вместе на утреннем экспрессе. Это глобальные планы, а что же до ближайших музыкальных, то FR David и ABBA, их успеем услышать до очередной часовой границы.

0: 4 часа в столице. Утренний экспресс, согласно расписанию, отправляется в доброе, бодрое утро.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Глаза на грустном месте, бывает на мокром, а это на грустном от осознания того факта, что конец рабочей недели уже поблизости, а мы толком и не поработали. Навряд ли кто-то так, конечно, скажет, ну или мало кто, я вот точно не буду. Лучше давайте вам что-нибудь другое, более реалистичное скажу и расскажу. Например, меня зовут Дмитрий Майоров, всем большие привет и доброго припятничного утра, которым нам явно будет чем заняться, как вариант, за ближайшие 3 часа утреннего экспресса на Ретро-ФМ. Будем вместе просыпаться, настраиваться на позитив. В целом у нас все будет по классике утреннего экспресса. Музыка, интересные факты, события. И полные карманы звездных сулений. Сначала полные наши, а уже сейчас будут и ваши.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 2 июля, четверг. По общим прогнозам, эмоции сегодня будут очень сильны, и на поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато. Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересные идеи. Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление. Близнецы, будьте открыты новым возможностям, и они приведут вас туда, куда нужно. Раки, вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно. Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями. Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное. Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями. Дайте им выход. Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу. Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения. Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим. Водолеи, интуиция сегодня будет бить точно в цель. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. И рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Именно «Forever» навсегда, не просто на какой-то срок. И так на время она вписала себя в музыкальную историю. Сначала как вокалистка группы «The Go-Go's», а затем и сольная артистка. Это Белинда Карлайл. Ретро-ФМ, если кто вдруг неожиданно не признал, на смену которой уже выдвинулись, и вот-вот потянутся к нам Татьяна Овсиенко и Том Джонс. В столице 4 часа 20 минут. Это «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ.

0: И зимой, и летом, и вообще не на один сезон мы не выпускаем из рук наш ежедневник. Как только так сразу заглядываем в него на Retro FM, узнаем, на какие праздничные события, моменты богат день. Время узнать. В столице 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Retro FM. Новый день, новые истории.
0: Четверг, 2 июля 2026 года. На календаре в этот день, в 1957 году, родилась Александра Яковлева, актриса театра и кино, кинорежиссер, общественно-политический деятель. Всем нам она известна своими яркими ролями в любимых фильмах, которые мы пересматриваем постоянно. Это «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Россия молодая» и многим другим. Также актриса добилась успеха в области муниципального управления. В частности, была депутатом городского совета Калининграда, входила в состав комиссии по городскому хозяйству, по бюджету и муниципальной собственности. В этот день, в 1900 году, первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цепелином. За действом следила толпа тысячная. Цепелин сам пилотировал корабль. Полет продолжался 18 минут. Аппарату удалось преодолеть 6 километров со скоростью 60 километров в час. Начиная с 1995 года, 2 июля во многих странах мира отмечается Международный день спортивного журналиста. Именно в этот день, в 1924 году, в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти 150 национальных союзов журналистов. Сам праздник обычно проводятся торжественные заседания, где награждаются лучшие представители средств массовой информации в области спорта. Всех спортивных журналистов мы поздравляем с профпраздником. Ежегодно 2 июля во многих странах отмечается Международный день собак. Хотя он не имеет официального статуса, но это не мешает всем собаководам, кинологам и любителям этих четвероногих питомцев праздновать его, начиная с 2012 года. Согласно некоторым данным, сегодня в мире насчитывается более 525 миллионов собак. По мнению экспертов, эта цифра постоянно растет. Традиционно в этот день проводятся выставки пород, фестивали собак, просветительские лекции, благотворительные акции, поддержку животных и много чего еще. Сегодняшняя дата — еще один повод поблагодарить наших четвероногих друзей, выразить им благодарность за их службу, преданность, любовь, конечно. С ежедневником пока все. Вернемся к нему в следующем часе на Retro FM.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Retro FM.

Ну нет, пожалуйста. Какие-то такие комментарии, возможно, когда видишь очередные новости про очередные подорожания чего-либо. Это уже смех от стресса, что ли. Сейчас на повестке дня кофе и шоколадки. Специалисты говорят, миру грозит дефицит того и того из-за жары. Урожаю кофе и какао по всему миру. Все под угрозой, это все из-за жары. Такие очень не очень новости высмотрел. Столица 4 часа 36 минут. Это Ретро FM, это Утренний Экспресс. Это Альбана и Мираж на ближайшее. Никого не пропустить.

It's a magic, магия слов, магия музыки, которую команду Blue System в целом наделил Дитер Болин после распада Modern Talking. Создал, сотворил этот музыкальный проект, и, можно сказать, Дитер реализовал желание оставаться, если уж не на виду, то хотя бы как-то на слуху. В столице 4 часа 49 минут. Всем доброго утра, которым далее на Retro FM. Мы с вами музыкально пересечемся, услышимся уже с Патрисией Касс и Михаилом Боярским.

0: Утренний экспресс на Ретро FM.
1: Новый день уже здесь.
2: Тебе капли сон.

0: почему бы нет?
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Доброго утра, 5.00, столица. Второй час утреннего экспресса на сегодня официально пошел, поехал.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Рука вот это touch, а у нас don't touch, руками не трогать, косо не смотреть. Не в новинку нам, конечно, такие настроения. И, в принципе, соблюдать дистанцию — это важно. Но вот наши всевозможные комментарии в стиле, что они тут расходились, что они тут разговорились, прям раздражает. Вот от этого, от раздражения какого-то, по возможности, далее будем избавляться на ретро-ФМ позитивом, вашими позитивными историями. Потихоньку обдумывайте их, чем хотите похвастаться. Скоро озвучу координаты для связи. Все напишите, все озвучу. Это точно в планах. Меня зовут Дмитрий Майоров, и помимо этого, также музыка, интересные события, факты и астрологические события. Все будет, все найдется далее в утреннем экспрессе.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Астрологический прогноз уже нашлись. Сегодня у нас 2 июля, четверг. По общим прогнозам, эмоции сегодня будут очень сильны. На поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато. Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересные идеи. Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление. Близнецы, будьте открыты новым возможностям, они приведут вас туда, куда нужно. Раки, вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно. Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями. Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное. Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями. Дайте им выход. Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу. Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения. Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим. Водолей, интуиция сегодня будет бить точно в цель. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он подтолкнет к правильным шагам. И рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания. Такие звездные советы на сегодня.
1: Гороскоп. Каждое утро на ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: И не думаю, что для кого-то будет новостью, что каждое буднее утро мы на позитивной волне на Ретро-ФМ. Пока время утреннего экспресс позволяет, во всеуслышание больше, что ли, обычного радуемся вашим личным успехам, достижениям, вашим реализованным планам, радуемся вашей удаче, одним словом. Со всей вашей удачей, то, что это удачно вышло, это удачно получилось, держите курс в наш официальный канал Ретро-ФМ в Максе, там с минуты на минуту появится специальный позитивный пост. В комментариях к нему и можете все рассказать, описать. Можете поделиться своими хорошими новостями, а я их затем переадресую в эфир. Можете вот делегировать сообщения, все озвучу. По СМС тоже, кстати, можем. Наш СМС-портал 5533 также работает. Там в начале сообщения необходимо поставить слово «Ретро-ФМ» для того, чтобы сообщение дошло. А в конце желательно подписаться. Героев мы все-таки должны знать. И по традиции автору самого позитивного сообщения интересной истории будет презент, будет фирменный тостер от «Ретро-ФМ». Пишите. Всем доброго утра.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На «Ретро-ФМ».

0: И не просто well, а welcome. Ну или по-нашему добро пожаловать в эфир. Говорим и адресуем это очередную порцию отмечательно замечательных событий дня. С подробностями, которых уже здесь, на Retro-FM, ежедневник в столице 5:30.
1: Ежедневник на Retro-FM. Интересные истории про этот день.
0: Сегодня 2 июля 2026 года, четверг. Сегодня отмечается день реки Лены, крупнейшей реки Восточной Сибири, которая неспешно несет свои воды к Северному Ледовитому океану. Лена – самая большая река планеты, полностью протекающая по вечной мерзлоте, и она – главная транспортная артерия Якутии. В праздничный день по обычаю проходят субботники и акции по благоустройству, уходу за береговой линией, специальные семинары, конференции, экологические марафоны, выставки и многое другое. 2 июля в 1860 году был основан город-порт Владивосток. Именно в этот день в бухту Золотой Рог вошел военный корабль «Маньчжур», которым командовал капитан-лейтенант Алексей Шефнер. На берег высадилось воинское подразделение для основания военного поста. Это событие считается основанием города. Сейчас Владивосток – город и порт на Дальнем Востоке. Политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона. Административный центр Приморского края. В нем проживает более 600 тысяч человек. День рождения сегодня, 2 июля, празднует эстрадная певица, заслуженная артистка России Диана Гурцкая, французский актер, известный нам серии фильмов «Такси» Самин Насери, актер театра и кино Павел Деревянко, певица и актриса Ёлка, американская актриса, певица и модель Линдси Лохан, австралийская актриса Марго Робби. Так, народный календарь. Считается, что в этот день пчелы начинают приносить мед в улей и заливать соты. А пчел на Руси почитали всегда, поэтому пчеловоды старались попусту не беспокоить насекомых, особенно в этот день. Существовали и особые приметы. Если пчелы летят к улью, скоро дождь. А если сидят на стенках, сильно жаре. Именинники сегодня Иваны и Фаддей. Ежедневник будет и в следующем часе на Retro-FM. Не пропустите.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro-FM.

Самое обидное при хорошей погоде делать шмык-шмык-шмык носом. Давайте не болеем. Для этого, как известно, как обычно, не время. В столице же точно 5 часов 35 минут. Давайте будем здоровы и музыкально вот-вот поздороваемся на Retro FM с девчатами из Spice Girls. Они как минимум впереди.

0: позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ваши позитивы, позитивные сообщения пошли от Алексея из Кемерово. Всем доброго утра, сообщает. Ну вот и усё. Вот и закончился его отпуск. Есть такая, да, закономерность. Было-было и прошло, как говорится. Но он не унывает, себя с выходом поздравляет. А всем нам хорошего летнего отдыха и когда-то в перспективе отпуска желает. Илья из Москвы докладывает. Проснулся утром, завтрак съел, любимому хиту подпел. Прекрасное начало дня. Ведь будет тостер у меня, Илья? Вопрос остается открытым. Так, еще вижу от Людмилы. Доброе утро! Сегодня началась вторая и заключительная неделя отпуска. Чудесно проводит время она, в путешествии, посещает удивительные и красивые места, наслаждается природой и жизнью. Это прекрасно! Всем приятного, хорошего утра и хорошего дня. Спасибо, Людмила. Ну, для общей картины, наверное, не хватает. Где, куда, как вы путешествуете? Так, что еще есть сообщение? Елена из Кургана. Желаю всем доброго утра. У нее оно всегда доброе. Жаль, что, наверное, в кавычках это, потому что пишет: в нашем доме поселился замечательный сосед. Это правда. Только вот жаль, инструменты у него совсем не музыкальные, не как в известной песенке. Это, например, циркулярка, триммер, трактор. Хороший набор. Играет он на своих инструментах с регулярным постоянством. В основном ранними утречками, примерно так 6-7 часов. Поэтому бодро просыпается сквозь распахнутое окно знакомые мелодии, типа тр-тр-тр-жи-жи и так далее. Так что ей будильник не нужен. Желает всем хорошего настроения, отличной погоды, ну и, конечно, классных соседей, как у нее. Хорошее, конечно, пожелание от Елены. Спасибо. А другой Елена сообщает, едет с мужем в путешествие по Казахстану. Слушают Ретро-ФМ, подпевают и радуются этому дню. Вот тут хорошее занятие, классного вам в целом путешествия. Мы же тоже не стоим на месте, движемся вперед из песни и с вашей позитивной историей на Ретро-ФМ. Пишите, оставляйте их в нашем канале в Максе. Там есть специальный позитивный пост для этого. Все увидите.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: может, ты далеко, но все же рядом. Музыка, интересные события, факты, астрологические прогнозы. Очередное бодрое, в целом позитивное утро нас связало. На Ретро FM связал утренний экспресс. Меня зовут Дмитрий Майоров. Все по порядку, все по плану. В ближайшие минуты разберем свой гороскоп на этот четверг.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 2 июля, как говорил, четверг. По общим прогнозам, эмоции сегодня будут очень сильны. На поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато. Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересные идеи. Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление. Близнецы, будьте открыты новым возможностям. Они приведут вас туда, куда нужно. Раки, вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно. Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями. Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное. Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями. Дайте им выход. Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу. Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требует активного общения. Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим. Водолеи, интуиция сегодня будет бить точно в цели. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он подтолкнет к правильным шагам. И рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания. Такие звездные советы и прогнозы на сегодня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Начнем с поздравления. Елена сообщает, сегодня у нее день рождения, ей 56. Поздравляем Елену, как вариант, 56 раз. От Ксюши из Севастополя. Доброго утра всем. Утром встали, подтянулись, улыбнулись, всю энергию сразу на позитив. И так весь день, на весь день заряд. Всем добра и хорошего позитивного настроения. Илья из Москвы, видимо, очень хочет тостера, пишет в стихах. Проснулось солнце, ночь в конце, пушистый котик на крыльце, долой тоску и негатив, приходит в дом наш позитив. А из открытого окна повсюду музыка слышна. Так, с добрым утром всем. Мы слушаем Ретро-ФМ. Прикольно. Так, от Ирины сообщение. Сегодня самое замечательное утро, самый лучший день. Сын вернулся после года службы в армии, теперь дома, с возвращением. Ирина также, ну, из Новокузнецка пишет. Утро прекрасное, вышла на улицу, птички поют, гуси гакают, утки крякают, кошки мяукают. На душе так классно, желает всем любви, здоровья, успехов, будьте добрее. Наталья из Новосибирска хвастается, завтра в отпуск, ура! Все, кто ее знает, привет всем друзьям, родным, одноклассникам. А от Галины всем доброго утра. Работает с 7.00. Слушает, как люди делятся впечатлениями об отпуске в эфире. Радуется за них. Они строят дом и отпуск только в далекой перспективе. Но позитива куча. Ведь впечатлений тоже хватает. Скоро будут окошки заморгают глазками. Она мечтает, чтобы на ее новенькой кухне тостер от любимого радио готовил вкусный завтрак. На веранде дымился травяной чай. Позитива в душе становится еще больше от таких мыслей. Всем доброго дня и хороших вестей. Галина, ну все перспективы на победу имеются. Напомню, за самое позитивное сообщение сегодня будет презент, будет фирменный тостер от Ретро-ФМ. Сообщения, позитивы свои оставляйте в нашем канале Ретро-ФМ в Максе. Пишите.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: наша встреча с ежедневником на Ретро-ФМ в очередной раз подтверждена. Никто нигде никак не задержится, не опоздает. Ежедневник с интересными событиями. Прям по курсу на Ретро-ФМ в столице 6 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Четверг, 2 июля 2026 года. На календаре в этот день, в 1922 году, родился Пьер Карден, французский модельер итальянского происхождения. Его имя — это бренд, от звучания которого замирают сердца модников и модниц по всему миру. Талантливый модельер, смелый творец и грамотный бизнесмен создал собственную империю моды, доказав, что трудолюбие и мечта способны на многое. Кроме того, Карден является изобретателем многих модных изделий. Им запатентовано более 500 изобретений, которые уже прочно вошли в наш обиход. Это высокие сапоги, цветные чулки, пиджаки без воротников и так далее. Ежегодно 2 июля во многих странах отмечается Международный день собак. Хоть он и не имеет официального статуса, но это не мешает всем собаководам, кинологам и любителям этих четвероногих питомцев праздновать его, начиная с 2012 года. Согласно некоторым данным, сегодня в мире насчитывается более 525 миллионов собак. И по мнению экспертов, эта цифра постоянно растет. Традиционно в этот день проводятся выставки пород, фестивали собак, просветительские лекции, благотворительные акции в поддержку животных и много чего еще. И сегодня во всем мире отмечается Всемирный день НЛО, или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывают внеземное происхождение. Выбор даты празднования связан с тем, что предположительно в этот день в 1947 году в пустыне рядом с американским городком Розуэлл упал странный объект. Многие уверены, что это была летающая тарелка с инопланетянами. Теперь ежегодно на праздник в этот город приезжает более 200 тысяч человек со всего мира. Организуется фестиваль, проходят семинары, лекции, специальные экспозиции и костюмированный парад инопланетяне. А еще. Сегодня отмечаются Международный день спортивного журналиста, День реки Лены, День сюрпризов, День трезвенников и язвенников, День я забыл или День забывчивости, День анисового ликера и День малинового чизкейка. Ну, как вариант, всем малинового настроения.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

как делились, так и делятся с нами своими хитами, музыкальными настроениями на Retro FM и Modern Talking, и другие большие яркие звезды. Кто именно на подходе? Рассказываю. Рикардо Фоли и Михаил Боярский. Скоро их услышим. В столице 6 часов 36 минут.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли. Здравия всем от Людмилы. Ее основной позитив пишет: вот и пришло время, вырос сынок, защитил диплом на 5. Сегодня едут на торжественное вручение диплома. Это не просто личная победа, это промежуточный финиш. Денис, вперед к новым вершинам в жизни, в работе, в продолжении учебы в ВУЗе. Ты заслужил в этом году почетное звание «Лучший студент года». Не останавливаемся, не останавливайся. Ждем великих открытий в науке на благо Родины. Мы гордимся тобой, Денис. В добрый путь, сын. Такое сообщение от Людмилы, от Елены из Кирова. Здравствуйте, любимое радио, Ретро-ФМ. Всем добра, позитива желает. У девчонки Светланки из их чата сегодня день рождения. Светик, родная, всех тебе благ. Присоединяемся, конечно, поздравлением. Валентина из Узбекистана пишет: каждое утро начинается с нашей волны. Ретро-ФМ очень любит, с удовольствием слушает нас весь день. Спасибо большое вам, что доставляете нам, вашим слушателям, удовольствие. Спасибо, конечно, за ваше спасибо, скажу так. Так, и Фируза пишет: всем доброго утра, привет из Оренбургской области. У нее сегодня самый позитивный позитив. Она стала бабушкой. Сейчас слушайте внимательно. Шестой раз. Остались позади 2 дня переживаний и ожидания. Всем добра и позитива. У вас, Фируза, с пополнением в семье, в том числе... Фанфары с новым тостером. Все же, чем больше семья, тем больше нужно готовить, быть такой некий дополнительный помощник. Галина, Илья, все позитивные слушатели Ретро-ФМ, спасибо вам за участие, за ваши позитивные сообщения. Вам повезет в чем-нибудь другом, как говорится. В целом, утренний экспресс на сегодня все. Повезет нас в доброе, бодрое утро завтра, согласно расписанию. Через 9 минут встречайте... первую смену на Ретро-ФМ. До встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице уже 7.00. Четверг запущен, и сопровождать этот полет будет ваша первая смена. А Вадим Риван сразу новости расскажет. Доброе утро, Вадим.
1: Обязательно сделаю это. Всем привет. Доброе утро. Итак, граждане России с 1 сентября смогут воспользоваться новым правом получать налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Об этом рассказали в Минфине. В ведомстве отметили, что мера призвана повысить интерес населения к долгосрочным финансовым инструментам и помочь в формировании личных накоплений. Сумма вычета будет зависеть от размера уплаченных страховых взносов и актуальной ставки НДФЛ. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу детей. Максимальная сумма, с которой можно получить возврат, будет увеличена с 400 тысяч до 500 тысяч. В России открылись центры для оформления виз в пока еще безвизовую для россиян Черногорию. Балканская республика сейчас находится на пути к полноправному членству в Евросоюзе, а для этого она должна привести свою въездную политику в соответствие с правилами ЕС, в том числе ввести визовый режим для граждан нашей страны. Предполагается, что это будет сделано к концу сентября. Пока же, напомню, в Черногорию на 30 дней можно отправиться без дополнительных разрешений. Визовые центры будут работать в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Сразу два российские города остались без электричества после атаки беспилотников. Света нет сейчас у жителей Армянска и Феодосии в Крыму. Напомню, в Крыму действуют временные ограничения электроснабжения. Веерные интервалы введены в Симферополе и в Патории, Ялте. В начале недели похожая ситуация была и в Севастополе, но энергетики смогли оперативно устранить проблему. Руферам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлены обвинения по целому ряду статей. Ранее стало известно и появилось видео, как двое российских руферов, Иван Кузнецов и Ангелина Николау, залезли на шпиль одного из самых высоких зданий Америки, Empire State Building. Мужчина вывесил баннер и сделал своей спутнице предложение руки и сердца. После этого их задержала полиция. Сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сан-Франциско, завершилась со счетом 2-0. Отмечается, что в составе боснийцев играл 40-летний Эдин Джеко. Он стал самым возрастным полевым игроком в истории плей-офф чемпионатов мира по футболу. Национальная команда США встретится в 1/8 финала со сборной Бельгии. Игра пройдет 6 июля в Сиэтле. Ранее Бельгия обыграла Сенегал со счетом 3-2 в матче 1/16. 16-й плей-офф. Еще курсы валют: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром.
2: Ретро FM. Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM.
0: 4:08 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну что, ребята, чем займемся?
3: Ну, давай так. Давай пойдем к обратному отчету. Прям вот скоренько. Прям так хоп.
0: Соглашусь.
3: Согласишься. Тему прочитаем какую-нибудь? Я бы даже сказал не какую-нибудь, а самую лучшую сегодня будет.
0: Я начал подозревать, о чем мы будем говорить.
3: Ну да, но об этом попозже.
0: А хиты будут?
3: Ну, давай хиты прямо сейчас. Я взяла с утреца, приготовила, посолила, поперчила. Ух, и уже готова.
0: Ну, пока горяченькая, давайте в эфир.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: А сегодня уже 2 июля, четверг. Сегодня эмоции очень сильны, и на поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато.
2: Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересные идеи.
1: Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление.
2: Близнецы, будьте открыты новым возможностям, и они приведут вас туда, куда нужно.
1: Раки, вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно.
2: Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями.
1: Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное.
2: Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями, дать им выход.
1: Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу.
2: Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения.
1: Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим.
2: Водолей, интуиция сегодня будет точно бить в цель. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он подтолкнет к правильным шагам.
1: Рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания.
2: Никаких переживаний, друзья. Четверг, июль. Просыпаемся в классном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Привет, ребята, доброе утро от первой смены Саши и Риты.
2: Здравствуйте, мои маленькие любители кофе.
1: Ну и отдельный привет тем, кто уже проснулся для того, чтобы погулять со своим. Ну или со своей. Сегодня у нас... Ну, у нас такой праздник, который, знаете, я озвучу, и потом надо быть очень осторожным.
2: Очень-очень осторожным.
1: Международный день собак. Да, но давайте так будем честными, и посвящен наш разговор будет не только нашим лопоухим товарищам, а вообще всем питомцам, которых мы так любим, заводим и так далее. Да, потому что у нас, вообще у нас по статистике, знаешь, как в России вот разделяются проценты? Кошки, собаки, сколько тех, сколько других? Ну, как думаешь, кого больше и в каком?
2: Ну, мне кажется, что, возможно, даже больше кошек, потому что, ну, легче все-таки содержать, гулять с ними не нужно.
1: Вот так и есть. Примерно 60% людей признали, что содержат кошек, и 40% собачники.
2: Слушай,
1: ну, потому
2: мне нравится, что
1: есть...
2: кошек содержат.
1: Ну, ты же понимаешь отношения.
2: А
1: да? Я позволяю хозяину меня содержать.
2: Нуждается в содержании.
1: Хотя
2: ребята.
1: Над питанием я бы подумала, да. Дала бы пару советов, будь у меня человеческий язык. Ну, помимо этого, конечно, у кого-то попугай есть, кто-то любитель шиншилл. В конце-то концов, не надо забывать и про хомяков.
2: У знакомой, знаешь, что она вообще всех спасает, реально умничка вообще всех животных спасает. И она недавно спасла огромных улиток.
1: Да, да, да. У меня у друзей есть вот огромная улитка, да. Ой, я вспомнил, как я черепашек отпускал в океан. Вот это тоже было классно.
2: А в смысле, ты их зачем туда?
1: Ну, в смысле, их ловили там ферма, и там вот есть такая услуга, да, отпустите их там, пусть плывут.
2: А я, знаешь, что вспомнила? Вот, я только лето там сильно за 20 плюс узнала, что мои попугайчики никуда не улетали. Вот, потому что строители сказали...
1: Да и суп хороший был.
2: Мы приехали, а они улетели. Я такая, я реально, ну вот прям 20 с чем-то думала, пока не узнала, что, ну, как бы...
1: Да, суп такой навалистый.
2: Улетели, но недалеко мои
1: попугайчики. Ребят, сегодня мы будем говорить, да, про наших любимых питомцев. Будем, конечно же, объявим раунд.
2: Конечно.
1: Кошки или собаки, ну, самое главное, я голосование прямо сейчас запущу через минутку, да, в нашем канале, поэтому обязательно оставьте свой голос. Ну и будем выяснять, по-вашему, идеальный домашний питомец это кто? Не обязательно только кошки или собаки. Мы принимаем все версии. Ну и, конечно, ждем ваши смешные истории, интересные поступки домашних друзей. Будем это все обсуждать в рамках первой смены.
2: Сегодня лучшая тема, лучший день.

0: и беззаботное настроение солнечного регги. Продолжаем первую смену на Ретро FM.
1: А я сейчас кое-что расскажу.
0: А
1: сейчас
0: давайте, пожалуйста,
1: сейчас я как найду, а особенно... как расскажу, а как найду, а я нашла. Ну так вот, то, что я планировала сказать. Доброе утро, мои любители кофе. Это было, понимаешь, ну такое, как бы, то, о чем мы поговорим дальше. Потому что 7.19, кто-то захочет выпить кофе, а я расскажу, как теперь интересно можно его выпить, действительно классно.
0: С удовольствием послушаем.
1: В Москве появилась кофейня в стиле большого шлема. Меню там такое создали.
0: Это про теннис сейчас
1: да,
0: говоришь?
1: Да, конечно же, вместе с Кареном Хачановым. Представили лимитированную коллекцию напитков. Каждый из них посвящен одному из турниров.
0: Да.
1: Итак, значит, есть Мельбурн на кокосовом молочке, синий матчи, карамельным лимонграссом и эспрессо, клубничный Париж с ванильными сливками, какао, эспрессо и бобами тонко, что бы это ни значило. Не тонко, а ну понимаешь, да? Как? Значит, для Уимблдон выбрали сочетание матча Клауда на кокосовой воде и бергамот. Ну и, конечно же, Нью-Йорк, холодный фильтр кофе с дыней, каламан с двойным эспрессо и медовыми сотами. Боже мой, я когда это слышу, это какое-то искусство просто. А вы говорите, сейчас бахну кофе и заряжусь. Да там вон целая Мона Лиза фактически, кофейн.
0: Ну, вообще-то да. А для тренеров игроков будет? А то Уимблдон, там Хачанов вспомнили действующих спортсменов.
1: Это, я думаю, просто очень-очень черный кофе и на корт.
0: Просто как бы, ну, можно там для Марата Сафина, известного наставника, да, тоже какие-то свои предложения разработать. Ну,
1: например?
0: Там единственное, что будет холодненькое, да, и безо льда, да, там, чисто. Чистым люблю.

0: Вот и Мика нам подсказывает, ребят, расслабьтесь, но лето же на дворе. Хватит перерабатывать, да, хватит себя не беречь. Просто сделайте погромче, послушайте любимые хиты. Ну а если вдруг кого-то все-таки интересует, что там в мире происходит, то у нас есть для этого специальный человек.
1: Конечно же, ты
0: и
1: хочешь.
0: И он придет через минутку.
1: Да.
0: Будут новости, ну а дальше продолжим общаться с вами о наших любимых питомцах. Сегодня Международный день собак, но про кошек и всех остальных мы тоже не забываем. Половина восьмого. Вадим Рибман уже подготовил свежие новости.
2: Да, и уже рассказываю до...

Доброе утро. Итак, в Росстате сообщили об увеличении среднего размера пенсии за год более чем на 8%. В мае он составил 25 400 рублей. В документе отмечается, что средняя месячная зарплата в стране в апреле этого года превысила 109 тысяч рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11%. Кроме того, в Росстате заявили, что объем ввода жилья в период с января по май этого года уменьшился на 22%. В МЧС предупредили о высокой пожароопасности. В Подмосковье ведомстве уточнили, что речь идет о периоде с 1 по 3 июля. Спасатели призвали жителей региона к осторожности и соблюдению правил безопасности. Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Распространенное синоптиками предупреждение актуально до сегодняшних 6 вечера. По прогнозам, в дневные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 31. Банки начнут считать неподтвержденные доходы своих потенциальных заемщиков по установленной формуле, а не в произвольном порядке. Теперь при расчете среднемесячного дохода заемщика кредитные организации будут учитывать только 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода. Ранее Банк России отмечал, что банки и микрофинансовые организации постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки. Выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Другие поступления на счет необходимо будет подтверждать дополнительными документами. Например, заемщик может предоставить справку о получении дохода по вкладам или ценным бумагам. Ситуация с парольной гигиеной в России не меняется с 2017 года. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Худшими паролями в России остаются перечисления цифр с 1 до 6 и QWERTY. Кроме того, в топ утечек попадают слова «пароль», «любовь», «привет» и имена «Максим» и «Никита». Взлом всех перечисленных комбинаций занимает меньше секунды. В мексиканском городе Сан-Педро-Уамилула мэр женился на самке крокодила. Невесту нарядили в свадебное платье и фату, торжественно пронесли по улицам, после чего жених даже скрепил союз поцелуем. Все это вовсе не эксцентричная выходка, а древний ритуал, которому больше 500 лет. Местные жители верят, что такой союз приносит дождь, богатый улов, хороший урожай и процветание всему народу, так что здесь семейное счастье – вопрос не только любви, но и благополучия целого региона. Еще курсы валют: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 3, 2, 1.
1: И
0: ты
1: я...
0: то же самое вспоминаешь с Джой,
1: конечно,
0: что я?
1: Конечно же, когда мы танцевали, когда Джо приходили к нам в эфир, когда мы за сценой стояли, и вот, вот это вот, ау, ай, сейчас как мы выйдем на сцену, как мы вообще...
2: А мне интересно, Джой не делится едой или делится?
1: Очень надеюсь, что делится.
0: Это для всех фанатов сериала «Друзья». Ладно, ребят, обратный отсчет. Игра, в которой можно супер приз смарт-часы получить от Retro FM буквально через 5 минут. Набирайте, да, даже быстрее, чем через 5 минут.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Не забывайте, что у нас еще поощрительный подарок. Это фирменная футболка Retro FM.

0: обратный отчет в первой смене.
1: Ну вот, нас и стало больше. Алексей, ты на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Алексей, ну до игры. Давайте так, честный вопрос. Собаки или кошки?
2: Не знаю даже. Тех и тех люблю.
3: Ну и хорошо. Ну и здорово. Вот, все, я рада. Все, как всегда, когда...
4: И шиншилки про нас ничего не сказал. Черт, твое сердце.
3: Все хорошие животные, все сладенькие.
1: Согласен на все 100. Алексей, смотрите, игра из 3 раундов состоит по 10 секунд на каждый раунд. После фразы «обратный отчет пошел» нужно собраться очень быстро отвечать. Если 2 раунда успешно пройдете, фирменная футболка от Retro FM. Если 3, смарт-часы. Скажите, понятно? Вы готовы?
2: Да.
1: Прекрасно.
2: Все понятно, я готов.
1: Желаем вам удачи и...
3: Ну что ж, тогда назовите 3 разновидности мороженого. Обратный отсчет пошел.
2: Пломбир, так? Эскимо так. И...
3: Вкусненько.
2: И лед.
3: Фруктовый лед.
1: Конечно, принимается. А еще щербет, интересное
3: думала,
1: слово.
3: Думала, как
1: да?
3: сказать лакомка. Думаю, вкусненькая такая. Ну, типа, лакомство.
1: Ну да. Ну, чем-то даже, может, напоминающий эскимо. Да, тоже как бы
3: оболочник.
1: Согласен, хороший выбор. Итак, Алексей, переходим ко второму раунду. Здесь нужно будет продолжить песни.
3: Так, готовы? Тогда обратный отсчет пошел. Американ бой, уеду.
2: Бой.
3: Так, вот билет на балет, на трамвай билетов.
2: Нет.
3: Я хочу, чтобы эта песня
2: не кончалась.
1: Есть! Прекрасно!
3: Такую
1: разгадано.
3: Паузу сделали, опять вот этот драматический, я сразу нервничать начинаю.
1: Забили уже практически на последних секундах, как бельгийцы вчера. Ладно, итак, давайте переходить к третьему раунду, серьезному. Битва за смарт-часы, Маргарита.
3: Саша даже как будто немножечко подсказала. Так, третий раунд будет посвящен чемпионату мира по футболу 2026. Смотрите.
2: Это ужасно. Нет, я не смотрел.
3: Но, а все равно...
1: Это же не мое, я не в футболе.
3: Надеюсь, где-то фончиком слушаете, и сейчас слушали Сашу. Потому что сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 страны-участницы чемпионата мира по футболу.
1: Их 48, если 20, что.
3: 20-26. Обратный отсчет. Пошел.
1: Можете хоть наугад.
2: Аргентина, так. Бразилия, Канада.
1: Еще. Ну, давайте.
2: США.
1: Так, французы играют. Мексика.
2: Гренландия.
1: Гренландия, погодите.
2: Так, ладно, Испания.
1: Алексей, вы сейчас все по группам пойдете. Вы уже перечислили, кроме Гренландии, все, кого вы назвали, действительно участвуют. Ну, кто-то там уже, может быть, собрался на вылет и на самолет.
2: С Гренландией погорячился.
1: Это я погорячился.
3: Тут-то да.
1: Зато все, что касается предыдущих версий, это было в десятку, а потому, Алексей, 3 раунда из 3, и это те самые смарт-часы!
2: Ура!
1: Вы молодец! Чистая победа! Оставайтесь на связи, расскажем, как часы до читы доберутся. Но у нас Смоки, Stumbling In!
0: Обратный отчет.

0: Продолжается первая смена. Продолжается чемпионат мира по футболу 2026. Кто-то доехал, кто-то не доехал.
1: Гренландия не доехала, говорят.
0: Ну как не доехала? В мыслях Донни, в мыслях Трампа. Она участвует в составе одной известной сборной. Алексей, еще раз поздравляем из Читы с победой. Выиграл только что смарт-часы. В следующем часе, может быть, нейрохите поучаствовать. Тоже ко всем слушателям обращаемся. Там беспроводные наушники на канал.
1: А через несколько минут мы с вами продолжим обсуждать самую лучшую тему в мире, потому что сегодня день собак. Вот о домашних животных сегодня и поговорим.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: сегодня обсуждаем. И все-таки начнем с того, что мы неправильные с тобой скорпионы.
1: Так, что там?
0: Ну вот здесь гороскоп, да, разбирали по статистике, кто кого любит.
1: Да.
0: Так вот, за кошек,
1: ага,
0: воздушные и водные знаки. Говорят, близнецы, весы, скорпион и рыбы. Скорпионы обожают, видите ли, кошачью мистику, независимость и скрытный характер. Ну, не знаю.
1: Нет, я собак.
0: Вот как-то
1: не
0: для собаки
1: скрываю
0: ближе.
1: Своей любви.
0: За собак отмечу, это огненные земные знаки. Овен, лев, телец, козерог. Вот тельцы, вообще хранители преданности, выбирают верных псов. Ну а за экзотику и птиц — водолеи и девы. Девы часто выбирают идеальный порядок, поэтому могут склоняться к птицам или рыбкам. Угу. Вот так.
1: Таня, я вам теперь расскажу. У меня была птица очень много лет, какой там идеальный порядок. Папин томик, этот, как его, господи, Высоцкого съела и мамины штаны. Но об этом чуть позже. Выпустили ее на 2 дня, понимаешь?
0: Да, пишите ваши сообщения в наших социальных сетях. Можно в Максе оставлять, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте. Обязательно почитаем ваши самые классные оригинальные истории и отдельно проголосуйте все-таки за кошек или за собак. We'll be right back.

0: у нас 8. В столице 8. Первая смена на связи. Раздаем летнее настроение на Ретро FM. А Вадим Ривман приглашает послушать новости. Располагайтесь поудобнее.
1: Раздаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Таким образом, на подачу документов осталось всего 3 рабочих дня. Об этом сообщили на горячей линии Рособорнадзора. Пересдача ЕГЭ пройдет в 2 этапа. 8 июля – физика, информатика, литература, русский, химия, иностранные языки, письменная часть. А 9 июля – математика, обществознание, история, биология, география. Иностранные языки, устная часть. При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена с базового на профильный или наоборот. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом пишет РИА Новости. В Минфине напомнили, что на размер налогового вычета напрямую влияют два показателя. Это сумма уплаченных страховых взносов и процентная ставка налога на доходы физических лиц. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения – это одна из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Максимальная сумма, с которой можно получить возврат, будет увеличена с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. В России обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по семейной и дальневосточной ипотеке. Всего в перечне городов с доступной вторичкой по программе «Семейная ипотека» теперь 886 городов в 83 регионах. Исключены из списка 18 городов в 18 регионах. Напомню, купить квартиры на вторичном рынке по одной из двух льготных ипотечных программ возможно в городах России, где отсутствует достаточный объем предложения нового жилья. Рост состояния Дональда Трампа за прошлый год стал беспрецедентным для американских лидеров. Такие оценки привела газета «Вашингтон-Пост». Американский лидер указал в декларации за 2025, что его состояние достигает почти 2,5 миллиардов долларов. Однако, согласно оценке журнала Forbes, в марте этого года суммарная стоимость активов Трампа достигала около 6,5 миллиардов. Ну и последнее. Как реагировать на неудачные шутки начальника? Если шутка руководителя не вызвала улыбки, не стоит изображать бурный смех. Лучше ограничиться легкой улыбкой, кивком или нейтральной репликой. Это позволит сохранить комфортную атмосферу. А об этом в интервью журналистам рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова. По словам специалиста, неискренний смех обычно легко распознается окружающими и может выглядеть более неловко, чем спокойная и доброжелательная реакция. И еще назову курсы валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром.

0: 9:09 в столице. Доброе утро. Ну, давайте подробнее на примере разберем. Лучше ограничиться легкой улыбкой, кивком или нейтральной репликой, если начальник неудачно пошутил, потому что неискренний смех легко распознается. Итак, ну, давайте порепетируем. Маргарита, что это у вас за рубашка такая? Какой-то деревенский стиль. Вот эксперты.
1: Вы такой смешной.
0: Эксперты, да, советуют лучше просто улыбнуться или кивнуть. Ну, на примере оно всегда понятнее. Ребят, сегодня четверг, мы сегодня и про кино вам расскажем, и про собак, кошек и всех питомцев поговорим. Нейрохит для вас устроим. А еще прямо сейчас секрет-сервис запустим на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 2 июля, четверг. Сегодня эмоции очень сильны, и на поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато.
2: Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересная идея.
1: Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление.
2: Близнецы, будьте открыты новым возможностям, и они приведут вас туда, куда нужно.
1: Раки, вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно.
2: Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями.
1: Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное.
2: Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями, дайте им выход.
1: Скорпионы, некоторые обновления в интерьере дома пойдет на пользу.
2: Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения.
1: Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим.
2: Водолей, интуиция сегодня будет бить точно в цель. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он подтолкнет к правильным шагам.
1: Рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания.
2: Так, ребята, 8:08, и сейчас будем загадывать желание. 6, 7, 08, сбудется.

0: Знаешь, я очень часто песню рассматриваю с точки зрения, вот, а подошла бы она в дорогу. Вот когда ты в пути.
1: Вот ну, это
0: представь,
1: точно летишь подошла
0: по трассе.
1: Бы.
0: Да-да, мне кажется, что великолепно. Take on me туда ложится. Кстати, насчет путешествий.
1: Да.
0: Хотелось пару слов сказать. Все-таки путешествия вошли в топ способов борьбы со стрессом у россиян. Половина людей
1: еще
0: сказали,
1: бы.
0: Что это самый лучший вариант вот, спастись от выгорания, от усталости.
1: Магний
0: запустить эмоциональную перезагрузку. Да. Ну и отметили, что после путешествия чувствуют себя бодрее и спокойнее. А ведь это правда. А ведь у главного борца со стрессом есть даже свое название, свое имя. Астория Гранде.
1: А можно, пожалуйста, выпишите Асторию Гранде? Ой, знаете, вам принимать 10 дней нужно каждый день.
0: Да, вы знаете,
1: да,
0: вам круизер 3FM в июле. Это обязательно.
1: Да,
0: это обязательно, потом Кисловодск.
1: С 18 числа по 28 каждый день, значит, сутки принимать. Там, знаете, сколько витаминов? Там витамин группы плазма. Есть? И есть, конечно. Витамин вирус будет 100%. Так, витаминчик Саша Айвазов обязательно.
0: Ну
1: вот,
0: и конечно
1: лицей,
0: же, бодрящие цешечка, лицей.
1: Да, это мы все будем принимать. Доктор прописал. Там еще будет, как всегда, знаешь, во всех этих учреждениях шведский стол. Правда, не факт, что он будет диетическим, он скорее будет просто очень вкусным.
0: И самое главное, этим можно свободно пользоваться и даже не консультироваться со специалистом.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: На большом воздушном шаре, ой, да с елкой, хоть куда, в любую часть нашей планеты отправимся, потому что, ну, она же невероятная, она космическая, она улыбающаяся, а еще сегодня она именинница.
1: Ой-ой-ой, как же здорово, Лизка к нам приходила, мы поняли, что, ну, знаете, наш человечек абсолютно, а с теплом вспоминаем, как она зажигала, как, кстати, сегодня в день собак, мы сегодня говорим об этом,
0: да.
1: Сколько мы с ней разговаривали еще отдельно про собак, потому что она тоже большая фанатка, рассказывает, как она гуляет со своей собакой по городу. Ой, ну такой душевный человек и невероятно талантливая. Ты знаешь, я бы сказала, девчонка.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: есть
0: да.
1: Вот певица, что-то серьезное. А Лиза, ну настолько своя. Вообще суперская.
0: Да, это был невероятно теплый эфир. Ну вообще, конечно, Лиза талантливейший человек. Она вот настоящий музыкальный бунтарь. Ведь мы знаем, сколько ее хитов, да, буквально наизусть и поем постоянно. Но у нее еще есть свое альтер-эго, скажем так, да, концептуальный проект инди-музыки, с которым можно ознакомиться. Там она выпускает такие глубокие мистические треки, в которых ее эфирный голос из радиохитов поначалу, ну, мне кажется, вообще не узнаешь.
1: Ну что, мы поздравляем тебя, Лиза, с днем рождения. Конечно, всегда оставайся такой же настоящей, искренней, летящей. Бесконечно тебе вдохновление, полных залов, счастья. И постоянно продолжай нас радовать вот своими хитами, которые вызывают всегда какую-то такую искреннюю улыбку на душе и в сердце.
0: Да, а там еще немного и Прованса.

0: На столичных 8.29. И что бы вас ни окружало, Каракум, Сахара, не знаю, может быть, снег будет рядом с вами, и вдруг вам захочется согреться каким-то любимым, теплым хитом, проверенным временем. Есть выход, ребят.
1: Да, на ребята есть теперь приложение Radio Hub. Как слышится, так и пишется на русском языке. Обязательно заходите, скачивайте новое приложение Retro FM. Оно такое быстренькое, удобненькое. Никаких лишних кнопок. И там вся музыка, любимые ваши ведущие, множество разных интернет-потоков. И главное, все это бесплатно и без регистрации.
0: Да, ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и продолжайте слушать любимое Retro FM где угодно. А сейчас послушаем конкретно Вадима Ривмана. У него есть новости.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России предложили сделать День любви, семьи и верности выходным для многодетных семей. С инициативой выступил член Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять

участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, представление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса, уверен общественник. Напомню, День семьи, любви и верности – это ежегодный всероссийский праздник, приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. В православной традиции они почитаются как покровители семьи и брака. Праздник отмечается 8 июля, он получил официальный статус согласно указу президента. Евросоюзу будет сложно найти подходящего кандидата для переговоров с Россией, об этом рассказал зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор подчеркнул, что переговорщик от Евросоюза должен иметь достаточный авторитет и в Европе, и в России, поэтому он не может иметь отношение к той политике, которую ЕС проводил в последние годы по отношению к России. Косачев отметил, что найти такого человека среди европейских государственных деятелей сейчас практически невозможно. Сенатор напомнил, что Владимир Путин назвал в качестве предпочтительной кандидатуры для возможных переговоров между Брюсселем и Москвой бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шрёдера. Но ЕС отверг это предложение, посчитав экс-канцлера, цитирую, «недостаточно авторитетным». Проснулся самый высокий действующий вулкан Европы – Этна. Извержение на острове Сицилия началось на днях. Сейчас поток раскаленной лавы стекает вниз из нового жерла на высоте около 3000 метров. Власти уверяют, что опасности для населения нет. Названы самые безопасные города мира. 4 города в Объединенных Арабских Эмиратах. Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа возглавили рейтинг самых безопасных городов мира. Индекс безопасности отражает уровень преступности, угрозу терроризма, коррупцию и общую социальную стабильность. Пятерку замкнула Доха, это Катар, немного отстал Дубай. Самый высокий уровень безопасности среди российских городов зафиксирован в Нижнем Новгороде. Его индекс сопоставим с уровнем таких европейских столиц, как Вена и Мадрид. И еще курсы валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Не знаю, я что-то совсем улетел под Рики Мартина. 98-й год, чемпионат навсегда. Вот эту песню я бы точно не отдал на растерзание искусственному интеллекту, потому что ее хочется слушать только в оригинале.
2: А представляешь, там, вот я подумала, если ее под какой-нибудь Грушинский фестиваль. Али.
1: Как здорово, что все мы здесь сегодня болеем за Сенегал. Да-да, ну, кстати, про Сенегал и про Бельгию расскажу обязательно. Это будет чуть позже в рамках физкульт-привета на Ретро-ФМ. А сейчас...
2: А сейчас у нас нейрохит, ребяшки, через несколько минут. Вы нам нужны, потому что мы хотим, чтобы вы сразились с искусственным интеллектом, классно спели и, конечно же, получили беспроводные наушники или поощрительный приз. Это годовая подписка на популярный музыкальный сервис 23 24 88 3, код Москвы 495. Звоните.

0: Сегодня разгадывать нейрохит будет Ирина из Благовещенска. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Ирина, скажите, вы с утра пораньше любите распеться? Ну, вот так, как будто никто не слышит, а вам прям хочется, чтобы душа разошлась.
2: Вот это вот.
0: Разогрелась.
1: Нет.
2: Ну, сегодня будет такая возможность. Сегодня, знаете, прям еще такая песня загадная, что прям нужно, чтобы душа, ну, разогрелась, пошла вот вперед и с утреца всем там, либо соседям, либо коллегам, либо кому-то, кто дома есть, дала жару, так сказать.
0: Да, да. Например, ее можно исполнить по отношению к одной известной певице.
2: Да.
0: Сегодня, вот, 2 июля. Ну да ладно. Хватит подсказок, пора переходить к игре. Две мелодии и, соответственно, у нас беспроводные наушники, если с первой подсказки. Ну и если у нас со второй подсказки угадают, то вы получаете тогда поощрительный приз, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Вы готовы, Ирин?
1: Да.
0: Ну что ж, 3, 2, 1. Давайте послушаем.

0: Наверное, потом проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз вот что-то такое. Джентльменов удачи. Ирина.
1: Есть мысли?
0: Как? Да я даже не буду спрашивать, как зовут, как фамилия исполнительницы. Потому что как зовут, для вас это было бы слишком просто.
1: Да.
0: Ирина. Кто же поет эту песню?
1: А у вас какое любимое имя?
0: Дмитрий. Ирина, ответ настолько рядом, вы даже не представляете.
1: Да.
0: Итак, если у Ирины нет версии с первой подсказки, тогда переходим ко второй.
2: С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения.
0: Ну, конечно, мы же не просто так про имя говорили. Ирина Аллегрова, хит «С днем рождения», можно фрагмент поставить для нас? С днем рождения! Елку поздравляет в том числе и Ирина Аллегрова, человек, который всегда открыт к поздравлениям своих коллег. Ирина, мы поздравляем вас. Со второй подсказки угадали, значит, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис отправляется в Благовещенск. Да, спасибо и вам за участие, за доброе настроение. Давайте послушаем вместе Ирину Аллегрову. Вот тот самый оригинал, который мы знаем наизусть.

0: преданных друзьях мы сегодня и говорим, о наших любимых животных в рубрике «Между тем», потому что Международный день собак, но мы
1: собачники!
0: Одинаково, да, и кошатников приветствуем,
1: всех
0: да, и любителей хомяков, и шиншилл, и попугаев, и кого еще?
1: Да
0: и
1: кого?
0: Черепашек,
1: рыбки,
0: и улиток.
1: Улиточки, все животные, ну просто это великолепно, это подарок судьбы нам всем.
0: И тем не менее, битва, конечно, тоже сегодня будет, мы уже запустили голосование в нашем канале, там кошки или собаки
1: думаю,
0: надо
1: там,
0: выбрать.
1: Ну там прям, да.
0: Спасибо за такой развернутый ответ и объяснение. В следующий раз дам тебе возможность рассказать, как фейк-контроль
1: проходит.
0: Конечно,
1: я же не просто так врывалась. Фейк-контроль там как бы, ну, фейки, факты, фейки.
0: Ритка, расшифровка. Ладно, к этому вернемся позже, а через 5 минут обсудим ваши сообщения из соцсетей. Не пропустите.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки

0: 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ. Движемся вперед. Это первая смена на Ретро-ФМ. И у нас сегодня Международный день собак. Поздравляем и собачников. Да, обращаем внимание на кошатников. И всех, кто любит заводить домашних питомцев. У нас есть отдельное голосование. Все-таки кошки или собаки. И, наконец-то, дождались. Есть время почитать ваши сообщения.
1: Валентин пишет: всем привет. У меня собака. Той-терьер Джасси по паспорту. Это такие маленькие же. А по поведению доберман.

0: всякие, это не слова преданной собаки. Нету существа. Да, а еще интересный факт. Артисты, которые играли в электрониках, были моими соседями.
1: Да, ты говорил.
0: Но я была маленькая и не могла оценить всего счастья, понимаешь?
1: Сообщение такое. Не за кошек и не за собак, а за немецких овчарок. Они домовых гонять умеют по квартире. Был случай, больше домовых не слышали. Далее, Сергей пишет. Привет, Саша, Арита. Я понял, какой фильм буду смотреть после работы. «Кошки против собак 2». Кстати, насчет кино мы тоже сегодня обязательно поговорим. Сегодня же четверг, день кинопремьер. После 10 будет уже полюбившаяся рубрика «Киноскоп».
0: Так, Ольга нам пишет, только собаки, и чем крупнее, тем лучше. В обычной московской квартире жил Ньюф, водолаз, 7 лет. Его незаметно было. Вспоминали о нем, когда двое двухлетних детей просачивались к нему в лоджию, мешали спать и выживали. Он приходил на кухню и громко, выразительно вздыхал.
1: А у меня коллеги такие знакомые есть, которые очень выразительно вздыхают. Ну, для того, чтобы, наверное, после этого спросили. Ладно, что там? В общем, что
0: я
1: у меня случилось?
0: Я сразу говорю, что случилось.
1: Не про тебя, да-да. Но я имею в виду, есть такие люди, которые специально социально вздыхают. Есть социальные вздохи, такое понятие.
0: У меня нет, я просто прихожу, короче. Ну и дальше вы слушаете.
1: Лучше бы ты вздыхала. Думаем мы иногда. Ребят, продолжаем первую смену. Впереди у нас спорт будет, фейк-контроль. Не пропустите. Все это на Ретро-ФМ.

0: Все события у нас всегда есть свой Вадим Рифман. Давайте послушаем его.
1: Да, расскажу обязательно о новостях. Доброе утро. Итак, в России может появиться новый страховой продукт, который будет защищать автомобилистов от поломок двигателей из-за некачественного топлива. Об этом рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Но, по его словам, сейчас отдельной страховки на случай выхода автомобиля из строя из-за неподходящего топлива нет. Пока автомобилисты могут защититься от покупки некачественного топлива только самостоятельно, к примеру, проверяя сертификаты соответствия на автозаправочных станциях, отмечают эксперты. Они напомнили, что использование топлива низкого качества в прошлом могло приводить к проблемам с двигателем. Проблемы на топливном рынке России, напомню, возникли в конце мая. Нефтяные компании приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка. В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны могут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний. А об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. В Москве, а также Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске открылись визовые центры Черногории. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Желающие могут подать в центрах заявление на основные категории виз. Консульский сбор един составляет 35 евро. Вместе с тем, в АТОР напомнили, что пока туристам из России для коротких поездок в Черногорию до 30 дней виза не нужна. Если же поездка длиннее, есть два варианта. Либо выехать в соседнюю Боснию и вернуться, либо обратиться за визой в один из открывшихся центров. Ну и последнее. В Китае четверо детей повредили спорткар Феррари стоимостью около 500 000 евро, превратив его в импровизированную горку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как школьники без присмотра взрослых забирались на крышу автомобиля, скатывались вниз и несколько раз прыгали по кузову. Пологие формы спорткара пришлись им по вкусу. Владелец Феррари в это время был в командировке. Вернувшись домой, обнаружил на машине многочисленные царапины, повреждения, обратился в полицию. По словам мужчины, стоимость ремонта он намерен взыскать с родителей нехороших мальчиков. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89.18. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром. Ретро FM. Первая смена на Ретро FM.
0: Привет от первой смены. Саша, Арита здесь.
2: Здравствуйте.
0: А вы знаете, что на чемпионате мира творится?
2: А ты расскажешь нам? Я не все знаю.
0: Через 10 минут расскажу. Там просто вчера эпичный матч получился, да. Бельгия и Сенегал.
2: Такое там такая тоже разборка. Кричали, я уверена.
0: Да, да, да. И судье кричали в добавленное время. Это, да. И тем, кто на выходе, скажем так, не перепрыгнул нападающего команды соперников. Было все. Но за это мы и любим чемпионат мира. Еще у нас продолжается тема. Сегодня Международный день собак. Мы обсуждаем питомцев. Кто все-таки самый главный, лучший и полезный, удобный, ну, не знаю, самый невероятный друг домашний.
2: И сегодня мы будем вас еще, знаете, за что агитировать? Как всегда, помогать животным, приютам и так далее. Простите, немножечко почищать захотелось мне. Ничего страшного.
0: Да-да-да. А сейчас песня про то, как можно спать в чьем-то автомобиле. Но именно под этот хит спать будет невозможно. Роксет разрывает эфир Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на четверг, на 2 июля. Сегодня эмоции очень сильны, и на поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато.
2: Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересная идея.
1: Тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление.
2: Близнецы, будьте открыты новым возможностям, и они приведут вас туда, куда нужно.
1: Раки, вы можете многое реализовать, настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно.
2: Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями.
1: Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное.
2: Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями, дайте им выход.
1: Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу.
2: Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения.
1: Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим.
2: Водолей, интуиция сегодня будет бить точно в цель. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он подтолкнет к правильным шагам.
1: Рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания.
2: Ну а сейчас будет самый тот спорт, о котором Саша хотел рассказать.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Чемпионат мира, ты бываешь прекрасен. Вот, буквально вчера ночью состоялся такой матч, из-за которого можно было включать телевизор. Итак, Бельгия одержала одну из самых невероятных волевых побед. До 86-й минуты бельгийцы проигрывали Сенегалу 0-2. Конечно, атаковали, боролись, но вероятность того, что они отыграются, была совершенно мала. Тем не менее, до конца основного времени они отыграли два мяча, перевели все в овертайм. И уже на 125-й минуте, да, был назначен 11-метровый удар после просмотра ВАР. Это, кстати, самый поздний в истории чемпионатов гол случился на 125-й минуте. И 3-2 победа. Просто невероятный матч. Я не знаю, на каких руках будут носить бельгийцев их болельщики после этого поединка. Нелегко пришлось и Англии, уступавшей АДР Конго после первого тайма, но усилиями Кейна преодолевшей сопротивление. Харри благодаря дублю обогнал Пеле в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. США обыграли Боснию и Герцеговину 2-0 и сыграют против Бельгии как раз-таки в 1/8 финала. Посмотрим. Что касается сегодняшнего вечера, то в 22:00 включаем матч Испания-Австрия. Это тоже 1/16 финала. Далее на теннисе что происходит на Уимблдоне. Во втором круге женского одиночного разряда Мира Андреева проиграла Барбаре Крейчиковой. Екатерина Александрова обыграла Лан-Лану Тарарудзи. Анна Калинская победила Диан Пари. В мужской категории Новак Джокович победил Стефана Цитсипаса. Да, ждали поединок. Роман Сафиуллин обыграл Бодика ван ден Зальшульпа. И Данил Медведев выиграл у Даниэля Мериде. И в НХЛ Сергей Бобровский заключил с Торонто 3-летний договор. Илья Михеев присоединился к Тампе на 4 года. Иван Демидов и Монреаль продлили контракт аж на 8 лет. А вот Александр Овечкин впервые в карьере НХЛ вышел на рынок свободных агентов. Наблюдаем за ситуацией. Ну и, конечно, будем и дальше сообщать вам о главных спортивных событиях в мире.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: На столичных 9.18. Привет, ребята! Бодрейшего четверга всем, кто просыпается с первой смены.
1: Так, ну, конечно же, я сегодня буду все утро говорить о том, что сегодня день собак, самый лучший день в году. Даже не знаю, лучше Новый год или день собак.
0: Вот прям только сегодня, Бежик, то есть завтра ни слова.
1: Буду, конечно, завтра, тем более, своего рыжего увиду дачника. Поэтому я буду пищать, понимаешь? Вот, короче, расскажу, что сделала полиция Хабаровского края в день собак. Они устроили супер милый флешмоб. И вот эта вот, знаешь, строгая лента официального канала управления. Конечно. МВД по Хабаровскому краю неожиданно разбавилась милыми фотографиями сотрудников полиции со своими питомцами. Вот. Причем там абсолютно разные собачки. Это их домашние собачки. Mm-hmm. Ну и, соответственно, все в костюмах, в строгих. Вот.
0: Капитан Барбоскин.
1: Звания, да, и со своими пирожочками. Ну какое же счастье вообще. Ребята, давайте сегодня я всех поздравляю собачников, не только собачников, кошатников, рыбовладельцев. Видишь, есть рабовладельцы. У нас рыбовладельцы. У всех-всех-всех, у кого есть домашние животные, это настоящее чудо, это счастье. И, конечно же, в этот день я особо попрошу. Давайте сегодня, вот знаете, как обычно говорят, ну, чашечка чая, ну, там, сколько-то рублей, переведем сегодня в какой-нибудь фонд и знаем, что если не мы, то никто животным не поможет. А они всегда морально помогают нам.

0: Детка, я люблю тебя. После этой фразы очень часто мужчина становится на колено, достает кольцо и делает предложение всей жизни.
1: Это кино насмотрелся?
0: Кто-то делает это на стадионах. Да, кто-то в личной какой-то беседе, да, в уютной обстановке. Ну, а я могу подсказать еще одну локацию, которая точно придется вам по душе и которая запомнится на всю жизнь. Называется она «Астория Гранде».
1: А там будет хорошее предложение. Там еще люди наверняка, знаете, будут с телефонами. Рита и Саша зовут.
0: Поверьте, мы это проверяли.
1: Заснимем, покажем, вдохновим.
0: Да, это наш круиз Retro FM, где есть слушатели-победители, где есть наши любимые исполнители, где есть 10 дней невероятного счастья. В этом году конкретно будет Турция, будет Греция, будет все.
1: И мне понравилось, как ты сказал, это наш круиз. И за все, что мы делаем, мы там не будем отвечать.
0: А он будет отвечать за новости. Человек ответственный. Вадим Ривман на Ретро-ФМ.
2: Расскажу о них обязательно. Доброе утро. Итак, в Свердловской области устраняют последствия мощного ливня, который обрушился на регион в минувший понедельник. Сотрудникам ЧС удалось освободить от воды около 200 жилых домов, но еще 300 зданий и 1500 приусадебных участков остаются затопленными. Для пострадавших организовали пункты временного размещения. В зоне ЧП специалисты оказывают адресную помощь, доставляют питьевую воду, освобождают улицы от мусора и откачивают воду. Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 327 украинских дронов самолетного типа, об этом сообщает Минобороны. Дроны были сбиты в частности в Курской, Брянской, Белгородской, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Ленинградской, Новгородской областях, в Крыму, Краснодарском крае, Московском регионе, а также над Черным и Азовским морями. В результате налета украинских дронов на Нижегородскую область погиб один человек и еще четверо пострадали, об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Сегодня открывается прямое авиасообщение между Россией и Танзанией. Первый рейс из Дар-эс-Салама прибудет в аэропорт Внуково, затем самолет отправится обратно через Занзибар. Перевозчик – авиакомпания Air Tanzania. Планируется выполнять до 3 полетов в неделю. По оценкам специалистов туротрасли, после открытия прямых рейсов отдых в Танзании может стать весьма популярным среди россиян. Трагедией завершилось празднование победы мексиканской сборной в матче на чемпионате мира по футболу. Из-за сильной давки в Мехико погибли 4 человека и еще десятки получили ранения. Все произошло на центральной площади города, где собрались более миллиона болельщиков. Они отмечали первый за 40 лет выход национальной команды в 1/8 финала. В какой-то момент толпа стала настолько плотной, что люди начали задыхаться. Выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Таким образом, на подачу документов осталось всего 3 рабочих дня. Об этом сообщили на горячей линии Рособорнадзора. Пересдача ЕГЭ пройдет в 2 этапа. 8 июля – физика, информатика, литература, русский, химия, иностранные языки, письменная часть. А 9 июля – математика, обществознание, история, биология, география, иностранные языки, устная часть. При пересдаче математики, добавлю, разрешается сменить уровень экзамена с базового на профильный или наоборот. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: Это первая смена на ретро-ФМ. Полиция фейков. Всем выйти из сумрака.
1: Да, конечно же. Не просто так. Потому что за то, когда вы выходите из сумрака, у нас есть приз. Сертификат Marketplace. На 5000 рублей, на 3000 рублей, конечно, наша любимая термокружка ретро-ФМ. И как вы поняли, все это в нашей игре фейк-контроль, который состоится через несколько минут. И вы нам нужны. Мы без вас никуда. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, ну давайте разберемся, где правда, а где не очень правда. Будем разбираться вместе с Оксаной, гостьей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Ну доброе что, утро. Обещайте культурно разобраться с нашими фейками.
2: Да.
3: Ну что же, тогда выбирайте тему. Перец, финансы или чипсы? Прикольно, да, в одном
1: чипсы
3: предложении. Перец, финансы и чипсы.
1: Да.
3: Просто что?
2: Финансы.
1: Хорошо.
3: А на них уже будем покупать и перец, и чипсы. Ну что ж, первый факт. Самая востребованная купюра в мире 500 евро. Правда или неправда?
2: Правда.
3: И это? Это вы хорошо живете. Нет, это неправда. $100 самое востребованное, а я бы вообще сказала, знаете, когда по доллару.
1: Доллар, наверное, да, разменяю.
3: 500 евро. Приходишь и говоришь, здрасте, дайте мне чипсов и перец. У меня 500 евро. Они такие, ну, сдачи нет.
1: Ну, только если у тебя канистра бензина с собой, тоже можно перебить это. Все, в древние Спарте специально использовали тяжелые железные прутья в качестве денег. Правда или ложь?
2: Правда.
1: Правда, это правильно, чтобы ограничить стремление людей к богатству. Вот так.
3: Ой, следующая моя. Первая в мире кредитка появилась в 1950 году. Правда или ложь?
2: Кредитка в 50-м. Пусть будет правда.
3: И это... Господи, спасибо большое Фрэнку Макнамару. Это правда. Ее создатель пообедал в ресторане, забыл кошелек, и после чего решил создать универсальную карточку для оплаты. Итого у вас 2 из 3. Это 3000 рублей.
1: Поздравляем.
2: Спасибо, спасибо.
1: Поздравляем, вручаем. И пусть у вас будет побольше тех самых купюр, вот 500 евро, которые вы назвали. Знаете, случайности не случайные. Назвали, значит, и они тоже к вам прилетят. Желаем вам всяческой удачи. Классного лета. Оставайтесь на связи. Поговорим о вашем призе и послушаем вместе Queen. Будет песня про чемпионов.
0: Фейк-контроль.

0: Не время для лузеров, а время для чего? Для нашей супер игры. Для летней премии. Я прям представляю, как наши победители под этот супер хит от Queen. Смотри, так вот деньгами.
1: Вот так вот разбрасывают. Знаешь, да, да, да. Одна половинка, ну, в смысле, допустим, женская, кидает своей мужской половинке. И наоборот, потому что у нас игра для парочек. И они вот так вот получили деньги. Так, на тебе, а нет, это мне, а мне, а кому, а мне. И вот это вот.
0: Каждый день. Теннис устраивает. Каждый такой день в первой смене можно выиграть до 25 тысяч рублей. Меньше часа остается до очередной игры. Так что предупредите своего партнера. Ну и желаем вам удачи. А мы продолжаем наше утро, продолжаем обсуждение домашних питомцев. Сегодня Международный день собак. Во-первых, поздравляем. Во-вторых, у нас есть голосование, кошки или собаки. Угу. Да, ну и в-третьих...
1: В-третьих, поцелуйте свой маленький чётненький носик, на ком бы он не был. Или клювик.
0: Да, ну и в-четвёртых, хочется у тебя спросить, а знаешь, кого массово заводят сейчас американцы?
1: Кого?
0: Уличных голубей. Я надеюсь, для хороших целей. Да, китайцы петухов, а французы карликовых коров.
1: Карликовые коровы?
0: Такое, да.
1: Они дают маленькое карликовое молочко.
0: Да-да-да.
1: Может, это как раз этот сгущённый?
0: И надо пинцетиком вот так... Вот. А наше отечественное мнение из наших соцсетей мы обсудим буквально через 5 минут. Да, кстати, пишите в Макс, пишите в группе Райсмина ВКонтакте. Скоро перейдем к вашим сообщениям.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
11: Шери-шери.
10: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А сегодня Международный день собак. А вы больше как, за собак или за кошек? Обязательно проголосуйте в наших социальных сетях. Да, вопрос мы поставили закрытым образом. Потом подведем итог, сообщим проценты.
2: Татьяна пишет: доброе утро. У меня дворняга из приюта. Подарок дочке на юбилей. Очень умная и хитрая собака. Самый любимый член семьи. Вот это я обожаю. Хитрости собачьи. Это самое смешное. Да.
1: Вот Юль пишет: пока ребенку завели только рыбок. Так как и по рыбкам ясно, кто ухаживать будет. Так и ребятки эти очень эмоциональные. Эмоциональные питомцы. Ругаются, умеют, еще как обижаются, если вовремя не покормишь. Радуются, играются, все как любая живность. Дочка всем имена дождала, ну и как правильно, там, клички у них, да? Может, от вида рыбок зависит, да-да-да, но... В общем, ребят, заводите рыбок.
2: Так, доброе утро, радиоведущие. Спасибо за поздравление с праздником собачников. Я тоже собачник. У меня Бир Йорк Боня. Я его очень люблю, и завтра она возвращается ко мне от бабушки. А пока мы ездили на море, она тоже была в отпуске. Анна, 7 лет, Москва. Ой, слушай, вот это самое смешное, когда собаки возвращаются от бабушек. Они же их начинают, ну, как внуков, и как детей кормить.
1: Конечно.
2: И потом у тебя лежит вот этот вот с пузом пирожочек. И такой: не, дико извиняюсь, у бабушки было лучше.
1: Ну, ты вот говоришь прям слово-слово, что у меня последние 4 дня дома происходит. Да-да-да. Приходишь к этому пирожку, теперь не подкатишь после бабушкиных-то харчей. В общем, осторожнее вот с гостями у бабушек и к детям, и к питомцам относятся. А мы в следующем часе обязательно продолжим разговор об этом. И самое главное, не пропустите нашу летнюю премию.

0: конечно, хорош. Но особенно, когда в компании с любимыми хитами и проверенными временем. В Москве 10, это первая смена. Давайте новости узнаем. Владимир Юман, тот как тот.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, россияне с 1 сентября этого года смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения, пишет РИА Новости. В Минфине напомнили, что на размер налогового вычета напрямую влияют два показателя. Это сумма уплаченных страховых взносов и процентная ставка налога на доходы физических лиц. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения – это одна из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Максимальная сумма, с которой можно будет получить возврат, увеличена с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. В России предложили сделать День любви, семьи и верности выходным для многодетных семей. С инициативой выступил член Общественной палаты Владислав Гриб.

0: чип. По его мнению, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Напомню, День семьи, любви и верности – это ежегодный всероссийский праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. В православной традиции они почитаются как покровители семьи и брака. Праздник отмечают 8 июля. В России обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по семейной или дальневосточной ипотеке. Всего в перечне городов с доступной вторичкой по программе «Семейная ипотека» теперь 886 городов в 83 регионах страны. Исключены из списка, наоборот, 18 городов в 18 регионах. Напомню, купить квартиру на вторичном рынке по одной из двух льготных ипотечных программ можно в городах России, где отсутствует достаточный объем новостроек. Проснулся самый высокий действующий вулкан Европы – Этна. Извержение на острове Сицилия началось на днях. Сейчас поток раскаленной лавы стекает вниз из нового жерла на высоте около 3000 метров. Власти уверяют, что опасности для населения пока нет. И последнее. Житель американского штата Колорадо обнаружил на пассажирском сидении медведя. Необычный момент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина открывает пассажирскую дверь своего пикапа. После этого буквально сталкивается лицом к лицу с диким зверем, который спокойно сидел внутри. Предположительно, медведь пробрался в салон через открытое окно и начал искать еду. Даже после того, как дверь открыли, он не спешил покидать машину. В итоге американцу пришлось взять доску, осторожно отпугнуть незваного гостя. После этого медведь все же выбрался из автомобиля и ушел. Еще курс валют на сегодня. Доллар 78 рублей 27 копеек. Евро 89,18. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
1: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
2: Да, это мы, Саша и Рита. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ты кино подготовила?
3: Я кино подготовила. Не сняла, но подготовила.
2: Значит, будет киноскоп. Буквально через 10 минут на Ретро-ФМ. Про собак-кошек будешь говорить дальше?
3: Буду, конечно. Я вообще могу бесконечно говорить о животных.
2: Сегодня праздник, Международный день собак, и мы тему питомцев раскрываем
3: сегодня
2: подробнее.
3: Сегодня праздник у собак. Сегодня...
2: Будут кошки.
3: Это тоже.
2: Ну, чтобы, знаете, облом какой-нибудь немножко доподготовить нашим ушастым друзьям. И, конечно, будут хиты, а еще летняя премия, в которой до 25 тысяч рублей можно выиграть. В общем, не пропустите. Час супер, улет, пушка, петарда. О, да ракет просто.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Чем собираешься 2 июля заняться?
2: Слушай.
1: Подожди, ты еще не слышал гороскоп.
2: Хорошо, давай.
1: Четверг. Сегодня эмоции очень сильны, и на поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато.
2: Овны, мозговой штурм в первой половине дня будет чрезвычайно продуктивным и подскажет интересные идеи.
1: Тельцы. Сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление.
2: Близнецы. Будьте открыты новым возможностям, и они приведут вас туда, куда нужно.
1: Раки. Вы можете многое реализовать. Настройтесь провести этот день деятельно и насыщенно.
2: Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями.
1: Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма. Здоровье – это главное.
2: Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями, дайте им выход.
1: Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу.
2: Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения.
1: Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценить, какой шаг в материальной сфере действительно необходим.
2: Водолей, интуиция сегодня будет бить точно в цель. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он подтолкнет к правильным шагам.
1: Рыба, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания.
2: Ну а сейчас кино у нас очень скоро получается.
1: Конечно.

0: Кино, кино, всем кино. Свежее кино. Сегодня четверг, день кинопремьеры, и мы подобрали два интересных, не артефакта, а как раз таких свежих экземпляра, которые можно посетить в кино.
1: Да, ну я как раз под день собак нашла мультфильм «Семейные приключения», маркировки 6+. Называется он «Папа, купи песика». Мы же понимаем, да, что я не могла пройти мимо этого названия.
0: Рита, расскажи про песика.
1: Конечно, вообще, знаете, эту фразу я очень часто повторяла в жизни, а если она не работала, вот два раза из трех, когда у нас дома появились песики, то песиков приносила я.
0: Просто женщина брала все в свои руки.
1: Да, ну, один раз я сказала, там мужское имя было, купи песика. А второй раз сказала женское себе, самой Ритка, купи наконец песика.
0: I can buy myself flowers.
1: Ну, давай дальше. В общем, берите на заметку, собачники. В общем, в мультике случается, знаете, одновременно и самое радостное, по моему мнению, событие в жизни, и самое драматичное. Милана, это вот девочка, главная героиня, получает долгожданный подарок от родителей, щенка Диппи. Ну, конечно же, радости нет границ. Но однажды на прогулке она отвлекается, хотя там, кстати, папа говорил о том, что это твоя собака, и ты должна нести за нее ответственность. Mm-hmm. Ну, и щенек теряется в парке, и, конечно, остается один на один с большим городом.
0: Ай-яй-яй.
1: Это очень драматично. В итоге, это же все равно классный такой мультик. Диппи знакомится с уличным котом, крысой Бэнксом, и даже влюбляется в чихуахуа по имени Таппи.
0: Красотка Таппи.
1: В общем, пока Милан ведет поиски любимого песика, Диппи ждут очень сильно увлекательные приключения. Ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и, конечно, своих друзей. Айда Диппи, молодец. Ну и, конечно, все хорошо заканчивается. Но я, на самом деле, пользуясь случаем, напомню, чтобы вы хорошо относились и следили за своими хвостиками, потому что это, правда, большая ответственность.
0: Да, а я бы тогда предложил уже на кино сходить, а не мультфильм. Это приключенческая комедия «Касса невест», главную роль в которой исполнил наш недавний гость первой смены Алексей Воробьев. Угу. Здесь пометочка 16+.
1: Да.
0: Немного о сюжете, хотя мы как раз в эфире его, помню, обсуждали так по краю. Недалекое будущее, люди могут перемещаться во времени, но только некоторые избранные. Лаврика, обаятельного мошенника, и Альфонса, тот самый Воробьев, разоблачили. Он остался без источника дохода, и единственный способ для героя поправить положение – это выполнить сложное задание коварного миллионера Больцмана. Угу. А знаешь, кто его играет?
1: Стоп.
0: Тоже нам хорошо известный человек Егор Дружинин.
1: Это все наши собрать. После эфира пойдем в кино сниматься.
0: Да, в общем, товарищу Воробьеву надо отправиться в прошлое за кубком Гименея. Лаврик, он же Воробьев, переносится в Москву 1913-го. Начинает охоту за артефактом. А он находится в кассе невест банки, где купится приданное.
1: Прикольно.
0: Дальше сюжет закручен настолько, что лучше, наверное, увидеть все вживую в кино.
1: Друзья, в кино вообще лучше всегда все увидеть вживую, на большом экране. Поэтому мы вам советуем ходить в кино на хорошие качественные фильмы.

0: Приветствуем в столице 10.18. Саша, Рита с вами, как и всегда.
1: И Лилиан, моя крошиха отныне, рассказываю. 96-летняя бабушка и блогерша Лилиан Дроняк заявила, что ей угрожают выселением из дома престарелых за слишком шумные тусовки. Она говорит: мои хорошие, я плачу 12 тысяч долларов в месяц. Ого. За то, чтобы здесь жить. Я могу устраивать вечеринки, если сама так захочу. Сегодня ко мне придут подруги, и мы будем пить и сплетничать. Вот так вот бабуля сказала про их предупредительное письмо.
0: Мой образ в 96 лет. Пить и сплетничать, пить и сплетничать. И хочется сказать, знаешь, звучит так, как реклама. В 12 тысяч евро или долларов, да, ну, примерно 1 000 000 рублей в месяц платят. Вот это да. Это
1: вот
0: получается,
1: это
0: на всякий случай, мне кажется, она заявила о себе для того, чтобы совершить трансфер в межсезонье. То есть, если этот дом престарелых от нее откажется, то другие услышат: о, а этот кандидат нам нужен.
1: Это нужна нам девчонка.
0: Вот где эта девчонка, вечеринки будут то, что надо.

0: Да где бы вы ни оказались этим летом, ретро-ФМ вас и там найдет. Где хочешь говорить, найду и хит, проверенный временем, поставлю.
1: Да, для этого, правда, нужно скачать новое приложение ретро-ФМ. Называется оно «Радио Хаб» на русском языке. Так и пишите. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, ребят. Ведущие, ну, любимые ваши. Популярные шоу, множество интернет-потоков. И главное, все это бесплатно и без регистрации.
0: Устанавливайте, скачивайте «Радио Хаб» ретро-ФМ прямо сейчас. В том числе для того, чтобы быть в курсе новостей. Вадим Ривман на Ретро-ФМ.
2: Уже рассказываю, доброе утро. Итак, первый прямой рейс из Танзании прибыл в московский аэропорт Внуково. Рейс из Дар-эс-Салама, крупнейшего города страны, выполнила авиакомпания Air Tanzania. На борту туристы, представители официальной делегации турбизнеса. Страна запустила прямое авиасообщение с Россией. Ранее стало известно, что наша страна ведет переговоры с Танзанией о введении безвизового режима и принятии там карт МИР. В России может появиться новый страховой продукт. Он будет защищать автомобилистов от поломок двигателя из-за некачественного топлива. А об этом рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. По его словам, сейчас отдельной страховки на случай выхода автомобиля из строя из-за неподходящего топлива нет. Пока автомобилисты могут защититься от покупки некачественного топлива только самостоятельно, к примеру, проверяя сертификаты соответствия на автозаправочных станциях, отмечают эксперты. Они напомнили, что использование топлива низкого качества в прошлом могло приводить к проблемам с двигателем. Проблемы на топливном рынке России, напомню, возникли в конце мая. Нефтяные компании уже приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпитал» сохраняет возможность подписать новый контракт с российским нападающим Александром Овечкиным, если он решит продолжить карьеру. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Крис Патрик. 40-летний Овечкин, напомню, сейчас находится в статусе свободного агента. Он пока не принял решение о возвращении в НХЛ на 22-й сезон. Александр является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. 929 забитых шайб. Еще 77 шайб он забросил в матчах Кубка Стэнли. Названы самые безопасные города России. 4 города в Объединенных Арабских Эмиратах. Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа возглавили рейтинг самых безопасных городов мира. Индекс безопасности отражает уровень преступности, угрозу терроризма, коррупцию и общую социальную стабильность. Пятерку замкнула Доха, это Катар, немного отстал Дубай. Самый высокий уровень безопасности среди российских городов зафиксирован в Нижнем Новгороде. Его индекс сопоставим с уровнем таких европейских столиц, как Вена и Мадрид. Далее в российской части рейтинга Москва, Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. И еще курсы валют: доллар 78.27, евро 89.18, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Хотите в ритмах буги-буги, хотите с темпом рок-н-ролл, да как угодно. Главное, взаимодействовать друг с другом и делать это успешно. Я про летнюю премию говорю. Ребят, у нас игра для парочек, где согласованность действий очень даже важна. А может, это будет танго?
1: Конечно же. И в этом танго первый раз по правилам танцев можно выиграть до 25 тысяч рублей. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: Начинаем нашу супер-игру, в которой каждый день можно выиграть до 25 тысяч рублей. Мы просто чемодан собираем в дорогу, ну,
1: кладем
0: на отдых.
1: Кладем ваши денежки, да, и мы с ними поедем вместе.
0: Здесь согласованность очень важна. У нас Анастасия Иван на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Так, ну давайте сразу. Кто сделал первый шаг? Кто проявил решительность?
2: Анастасия.
1: Анастасия. Все, женщина сказала.
0: Анастасия, а неужто вы намерены и первый предмет назвать, когда мы букву произнесем? С вас начнем игру.
2: Давайте с меня.
0: Хорошо, но перед тем, как...
1: На всякий случай, напомним
0: случится,
1: правила, да.
0: Да, два важных условия. Мы собираем чемодан, все предметы, все вещи, которые вы будете называть, реально должны поместиться в чемодан, мы будем следить за этим. И, во-вторых, они должны начинаться на букву, которую мы назовем. В общем-то, и все. Мы желаем вам удачи. Одна вещь, 1000 рублей.
1: Готовы?
2: Готовы.
1: Ну что ж, тогда Анастасия начинает. Готово. Предметы на букву О. Ольга, поехали.
2: Очки.
1: Так.
0: Иван.
1: Иван.
3: Одеяло.
1: Так.
0: Пускай.
2: Огурец.
1: Приняли.
0: Есть. Орешки возьмем, но раз огурец есть.
3: О,
0: Иван, согласитесь? Так.
1: Ну, берем
2: Ваня,
1: орешки.
2: Орешки.
3: Ожерелье.
1: Ожерелье. Хорошо. Все-таки вместо орешков. Анастасия, может, орешки все-таки?
0: Ну, положим.
1: Кинем.
2: Орешки, орешки берем.
0: Я не знаю, что у Ивана в прошлом было с там орешки, что за взаимоотношения. Может, там, ну не знаю, с фисташками близкая дружба есть, да? Орешки, не-не-не, это не мое. Но я так и не понял.
1: Нет, мы берем ожерелье.
0: Да-да-да.
1: Потому что красота — это главное.
0: Да, так, ну, мне подсказывают, да.
1: Пять
0: вещей успели положить.
3: Обувь.
1: Обувь, конечно, уже можно,
0: это,
1: но
0: знаете,
1: уже...
0: Это, знаете, когда в аэропорту оказался...
1: Машина уехала.
0: Да-да-да. Анастасия, а обувь? Мы взяли.
1: Обувь взяли?
0: Настя!
1: Нет, ты сказал, бери ожерелье.
0: Я всегда за обувь отвечал, да? Ладно, ну давайте по-честному. Пять вещей собрали. Мы вообще даже не будем обсуждать ни одной из них, потому что все их, во-первых, можно уместить в чемодан, во-вторых, и у них тоже такое все отпускное настроение. Поэтому вы получаете летнюю премию от Retro FM в размере 5000 рублей. Вы молодцы!
2: Спасибо большое. Ура. Спасибо, да, большое,
0: Ретро-ФМ. Да, от души. Спасибо вам за игру. Желаем вам классного отпуска. Ну и давайте послушаем любимые хиты, проверенные временем.

0: Летняя первая смена продолжается. Отдельно это подчеркиваю, потому что лето – это пора нашей суперигры, летней премии. Вот буквально несколько минут назад Настя и Иван собрали на букву О чемодан в отпуск, выиграли 5000 рублей.
1: Орешки никто не хотел брать, но мы их все-таки положили в чемодан, потому что они необходимы в отпуске.
0: Да, и завтра у вас, уважаемые слушатели, тоже будет своя возможность дозвониться со своей половинкой и выиграть до 25 тысяч рублей. А сегодня мы обсуждаем домашних питомцев. У кого кто любимчик, я напоминаю, что было голосование, за кого вы, кошки или собаки, и через 5 минут мы подведем итог и узнаем, как же сложились проценты именно сегодня. Между прочим, Международный день собак.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня, 2 июля, отмечается Международный день собак, и мы говорим о питомцах, о том, в том числе, как они нас меняют. Вот слушайся, Маргарита, давай. Владелица собаки. Исследования показывают, что владельцы собак более склонны к экстраверсии. Они легче идут на контакт, более дисциплинированы и легче справляются с одиночеством. Какой-то такой антикомб у тебя случился, да? Ты точно собачница?
2: Я собачница.
1: Я-то и себя вспоминаю, там скорпионы любят кошачью мистику, там скрытность и так далее. А что-то не по той скорпионьей дорожке, я так понимаю, мы пошли.
2: Да, ну, Ольга да пишет. А у нас Чао-Чао, зовут Посейдон, ему 10 месяцев. Но это не все. С нами живет императорский удав. Ему 7 лет, у него свой террариум размером со шкаф. И еще хомяк Хамуся. Очень всех любим. Хочется еще птичку какую-нибудь купить. Да. Главное, к питону ее не подпускайте.
1: И вообще, это случай, когда ты глава семьи, но дома у тебя все-таки есть император.
2: Да. Так, Ольга пишет, доброе утро, любимая первая смена. У меня такса по имени Булочка, добрейшей души собакен. Чужих не существует. Все свои, всех надо облобызать. И не лаять, а мяукать. Знаете, так... Вот, говорит, когда хочет поиграть или привлечь внимание. Ну и стандартная поза «стоим на задних лапках». Ни одной тапочки не скушала, но зато все к себе перетащила.

42%. В общем, как мы и говорили, вот по статистике общей исследований в России, угу. да, 60-40 в пользу кошек, ну, в первую очередь, потому что, да, легче удобнее, содержать, да-да-да. Тем не менее, ребят, мы поздравляем и тех, и других, и любителей шиншилл, и черепашек, да. и рыбок. Берегите своих животных, помогайте им да, по возможности. Да, да. Ну, а тему на этом мы завершаем в эфире, но не в соцсетях. Там дальше можно делиться своими классными историями. Первая смена завершается. Пока-пока.

0: 11 часов, четверг, 2 июля. Лето продолжается вместе с Ретро FM. Вот прямо сейчас время новостей на Ретро FM с последней информацией Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В России расширился перечень бесплатных обследований при диспансеризации. Теперь пациенты для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний могут проверить уровень липидов в крови. Отдельно для женщин добавлены анализы на вирус папилломы, а также новое тестирование для беременных. Как пояснили в фонде обязательного медстрахования, это повысит эффективность выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Казахстан не исключил поставки топлива в Россию. Для этого необходимо официальное обращение от российского правительства. Об этом заявили в Минэнерго Республики. Ну а ранее агентство Reuters сообщило, что Казахстан в июле-августе поставит России 50 тысяч тонн топлива. Также сообщилось, что Москва начала закупать бензин в Индии. Напомню о том, что Россия обсуждает с другими странами возможный импорт нефтепродуктов. Накануне подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В России начали тестировать технологии искусственного интеллекта для поиска нелегальных гостиниц, баз отдыха и других средств размещения, которые работают без обязательной регистрации и классификации. Новый инструмент должен помочь регионам быстрее выявлять такие объекты и усилить контроль за туротраслью. О запуске пилотного

этого проекта в 6 регионах, сообщил статс-секретарь замминистра Минэкономразвития Алексей Херсонцев. Россиянам объяснили, зачем нужен туристический паспорт «Золотого кольца». Это не только сувенир, но и программа лояльности, которая позволяет получать скидки в ресторанах, музеях, гостиницах и экскурсионных бюро городов маршрута. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мухов. По его словам, паспорт «Золотого кольца» выдается в Сергиевом Посаде, Ярославле, во Владимире с 18 лет. Ну а в Шотландии грабитель ушел из магазина ни с чем, потому что продавцы начали над ним смеяться. Они заявили, что в кассе нет денег. Между тем, это не единственный такой случай. В одном из британских банков грабитель, обнаружив, что в кассе нет наличных, взял книгу жалоб и написал в ней о нехватке денег, ну а затем уехал. Правда, его тоже задержали. И о валюте в конце выпуска. Доллар в этот четверг 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

на Retro FM. It's a different world. Это другой мир. Да, про то, что все меняется. Ну, как будто бы про то, что трава уже не такая зеленая, да, как когда-то. Солнце сияет не так ярко. Птицы что-то тише поют зачем-то. А звезды куда-то все пропали с неба. Непонятно. Ну, это вот, да, те, которые на небе. Ну, не знаю, это только в больших городах. В Москве не видно. Ничего себе. Ночью никогдашеньки. Ни одной звезды практически. Ну, если это особенно где-нибудь ближе к центру находишься. Но ничего. Зато здесь-то, в эфире Retro-FM, звезд и все таких, каких нужно цветов. Все правильных цветов и ярких, красочных. Как было, а может даже и лучше. Все лучшее сохранили. Музыка последних десятилетий продолжит звучать рядом с нами. Так что не переживайте. Абба. Сейчас скажете, а мы не переживали, мы все знали, и молодцы, и так и надо. Группа Абба скоро, Леонид Агутин и Тото Кутуни на подходе. Много чего еще красивого здесь, на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов, всем доброе, ну, пока что утро, наверное, ладно, в Москве как будто бы утро.

Да, детка, она это получила. She's got it. Бананарама на Retro FM Venus. Называется легендарная песня. Люблю рассказывать про легендарные песни и делаю это особенно тщательно по субботам, друзья. На этой неделе, ну вот как привыкли мы, что рассказываю про какого-нибудь классного, известного, любимого, знаменитого человека, какого-нибудь артиста или группу в программе You, да, по субботам в 13:00. На этой неделе будет рассказ про Джорджа Майкла, блестящего вокалиста, композитора, поэта, кстати говоря, тоже. Много чего интересного узнаем. Я сам, честно говоря, когда готовился к программе, много классного и интересного о нем узнал. В субботу чуть-чуть потерпеть, немножечко, буквально, в ближайшие в 13 часов программы You прямо здесь на Retro FM.

0: Это Ким Уайлд на Retro FM. Она, кстати говоря, записала эту песню знаменитую «You Keep Me Hanging On» в 87-м году и тем самым подарила ей вторую жизнь, причем жизнь, может быть, более яркую. Да, дело в том, что оригинал этой песни вышел гораздо раньше, в 66-м году, ну, больше, чем на 20 лет раньше, и исполнила его тогда группа The Supremes. Был такой девичий трио в 60-х в Америке. У них была в соул-версии песня, такая плавная, можно сказать, лиричная. Ну, Ким умело превратила композицию в такой энергичный синти-поп. Все, как мы любим, друзья. Здесь, на Retro FM, лучшая музыка последних десятилетий продолжит звучать обязательно. Сегодня, в четверг, 2 июля, меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Целый час дня в Москве. Много это или мало, мы потом подумаем. Сейчас пока некогда. Ну, что успеть надо. Ну, например, пора узнать, что происходит с последними новостями. Дмитрий Королёв сейчас все расскажет. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Штрафы за неправильные ценники в магазинах следует увеличить в 10 раз, то есть до 500 тысяч рублей. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Его слова приводит газета «РУ». По мнению депутата, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день, а торговые сети почти никогда не признают ошибку. Люди берут на полках нужный товар, вроде бы по приемлемой цене, а потом на кассе узнают, что стоит он гораздо дороже, отметил Миронов. 4 города и 3 района остались без света в Крыму. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гацанюк. Причиной введения подобных мер стали технологические нарушения, возникшие на магистральных сетях. Частично электричество появится в ближайшие сутки. Однако Гацанюк предупредил, что из-за сложности в организации восстановительных работ сроки могут быть изменены. В Нижегородской области после атаки беспилотников открыли горячую линию. Об этом сообщает региональная прокуратура. А также ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших. Напомню, атака дронов на Нижегородскую область произошла сегодня ночью. Один человек погиб, еще 4 пострадали. Фрагменты обломков беспилотников повредили несколько жилых домов и один из промобъектов. Черногория готовится ввести визы для россиян, как сообщили в Ассоциации туроператоров России. Визовые центры планируют открыть в 8 городах, включая Москву, Екатеринбург и Воронеж. Там же можно будет оформить транзитные и краткосрочные документы для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные. Консульский сбор составит 35 евро, а пока для россиян сохраняется безвизовый въезд в Черногорию. До конца сентября там можно находиться без визы до 30 дней. Русская и марокканская палитра в африканском государстве открыли фестиваль изобразительных искусств. Так, в русском доме в Рабате представили около 40 написанных в разных стилях и жанрах работ российских и марокканских художников. Главная цель фестиваля – не просто демонстрация искусства, а развитие диалога и сотрудничества между художниками двух стран. Это способствует укреплению дружбы между народами России и Марокко. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот четверг. Американский доллар сегодня держится на отметке 78 рублей 27 копеек. Единая европейская

0: Сегодня 89 рублей и 18 копеек. В Москве 12 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Всем хорошего дня и отличного настроения в компании Ретро-ФМ.
1: Ну ладно, ладно, 12 часов в Москве, уговорили, хорошо, с небольшим теперь уже. Но музыка-то классная, все равно рядом с нами остается, правильно? Вот, например, Bad Boys Blue. Этого точно никто не отменит. Come back and stay. Все, поехали. Это Ретро-ФМ, ура!

Так, это небольшой сериал «Вечеринки Ретро FM» только что состоялся. Если что, полная версия каждый день, в том числе и сегодня с 9 до полуночи по Москве. Много, много, друзья, у нас вообще всего классного на Ретро FM имеется. И для вас, все для вас стараемся, дорогие радиослушатели. Ну, вот, например, утреннее шоу «Первая смена» всегда по будням, с утра пораньше. И сами приходят Саша с Ритой, и другим спать не дают, в хорошем смысле этого слова. Подарки дарят, темы интересные обсуждают, музыку классную ставят. Большое им, кстати, спасибо человеческое. Потому что, когда я на работу прихожу после первой смены к 11 уже в Москве, все разбуженные такие слушатели, бодренькие, классненькие. Ну, просто счастье какое-то. Дальше, кстати говоря, та самая музыка любимая рядом с нами, Владимир Высоцкий. Скоро Maywood, Mojo и много чего еще хорошего обязательно прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Продолжается прекрасный четверг.

0: Такая парящая песня. Вояж-вояж, Дизайлес на Ретро-ФМ. Сквозь пространство и даже сквозь время. Там, где нет пробок и светофоров, как будто бы. И знаков ограничения скорости. И самокатчиков. И доставщиков на велосипедах. Что-то я размечтался, конечно. Не-не-не-не, без самокатчиков нельзя. Это как, а как мы от кого тогда будем уворачиваться на тротуарах и на дорогах? Не знаю. Как же мы без их виртуозной езды быстрой с визгом шин на поворотах и прочее? Нет, пусть остаются самокатчики. Да, конечно. Ладно, кроме шуток, музыка пусть остается. Вот это главное. Она и останется, потому что вы слушаете Ретро-ФМ. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда. И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели». Узнаете в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: 12:50 в Москве. Роберт Майлз и Мария Нейлор. One and one. Один и один. Или один и одна. Наверное, так правильно, да? Вот такая нехитрая математика, но вечная, самодостаточная. А по поводу музыки. Здесь мы себя количествами никак не ограничиваем. Здесь вообще вот сколько вперед посмотреть, и все равно конца и края не увидишь, и не услышишь, потому что... Давайте, в общем, по порядочку будем действовать. Много всего красивого, музыкального, мелодичного. Патрисия Касс скоро. Также Юрий Антонов на подходе. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я чуть задумался, не присвоил фамилию. Практически четверг у нас продолжается музыкально здесь, на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+. We'll be right back.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция длится 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
5: 15+. Ретро-ФМ.

0: И снова час дня в Москве. Где-то я такое уже слышал. Вчера, кажется. Но сегодняшний час дня нам гораздо ближе, конечно. Пора знакомиться с новостями, ну, естественно, сегодняшними, актуальными. Дмитрий Королев в курсе того, что происходит, сейчас все расскажет. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Часть квартир в новостройках следует отдавать под социальную аренду с возможностью дальнейшего выкупа. С идеей выступила партия «Справедливая Россия». Для этого депутаты предложили обязать застройщиков передавать государству 5% построенного жилья. Как передает ТАСС, такая программа может стать альтернативой ипотеке. Также, по мнению лидера фракции Сергея Миронова, это способствует и расселению аварийного жилья. 103 страны и 12 международных организаций получили приглашение в качестве наблюдателей за выборами в Госдуму России. Положительные ответы поступили из 43 государств. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Напомню, выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. Помимо думских депутатов будут выбраны главы 11 регионов. В Кремле не слышали официальных заявлений о якобы планирующихся президентских выборах на Украине, поэтому комментарии сейчас излишне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Зеленский провел встречу в одной из резиденций под Киевом, на которой вопрос выборов обсуждался с самыми влиятельными чиновниками Украины. Между Россией и Танзанией запустили прямое авиасообщение. Первый самолет из Дар-эс-Салама встретились сегодня в Москве. В нашу страну прилетели туристы, представители официальной делегации и бизнеса восточноафриканского государства. В целом рейсы будут выполнять 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около 9 часов. Отмечается, Танзания входит в список самых популярных стран Африки у наших путешественников. В год почти 13 тысяч российских граждан посещают курорты острова Зимбабве. И европейские дети могут лишиться возможности сделать свои фотографии в соцсетях. По данным СМИ, соответствующую инициативу глава Еврокомиссии

сентябре, если следует примеру стран, которые уже ввели похожие меры. Например, запрет на использование соцсетей для детей до 16 лет ввели в Австралии, Великобритании, Турции и ряде других государств. Многие сейчас рассматривают такую возможность. И о валюте. В конце выпуска: доллар в этот четверг 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Па на букву БМ на Retro FM, то есть сразу даже на три буквы БМ, и все буквы, кажется, что на своих местах. Парни, которые всегда блю, то есть синие в хорошем и часто в прямом смысле этого слова, на ранних фотосессиях и телешоу действительно частенько трио появлялось в синей одежде. Bad Boys Blue в эфире Retro FM. Дальше у нас красочно, ярко, позитивно, ну и, конечно, мелодично, музыкально. Иванушки International, скоро группа Queen, представляете, какая же красота. 13 часов и 20 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
3: тебе домашнего
2: скучно.
3: Козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
0: О, давайте, ну, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

Hooray, hooray, holly holiday. Это ура каникулы по-нашему. И, конечно, по-особенному это ура звучит для, слушайте, Retro FM, которые стали победителями игры «Круиз Retro FM 2026». Вот так взяли и выиграли себе отпуск мечты в эфире. Совсем скоро, с 18 по 28 июля, начнется путешествие мечты в Грецию на круизном лайнере «Астория Гранде» в отличной компании вместе с ведущими Retro FM и любимыми артистами, группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» с Александром Айвазовым. Мы, естественно, будем рассказывать о том, что там и как происходит здесь в эфире, в социальных сетях, в том числе Retro FM. В общем, следите за нашими новостями. При этом давайте не отвлекаться от прослушивания лучшей музыки последних десятилетий прямо в эфире Retro FM, не отходя.

Так, четверг, 2 июля. Сегодня какие праздники? Давайте глянем быстренько. День сюрпризов. День трезвенников и язвенников. Ой, а можно просто, вот не знаю, убрать половину язвенников, убрать, чтобы только трезвенников оставить, ладно? Плюс рабочая неделя в самом разгаре, все остальное это потом. Так, Всемирный день собаки еще сегодня, так что поздравляем и собак, и собачников, ну и вообще всех хороших людей с просто хорошим днем. Кстати, со всеми поводами, разными, хорошими, отличными, обращаемся уже в Филичту, она стартует буквально через 10 минут, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Прощаюсь с вами. Всего. Теперь только завтра приду, в пятницу. Все, пока.

Итак, меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи, друзья. Для чего они вам нужны? Ну, чтобы послать, в хорошем смысле слова, свое сообщение, привет или поздравление в нашу программу, чтобы она прозвучала в эфире. Но, собственно, для этого нужно не только послать, нужно еще и подписаться. Это важно. Напишите, как вас зовут, откуда вы и кому адресовано ваше сообщение. Теперь куда посылать? 5533, короткий номер для ваших смс-ок. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы, находите филичиту, заполняете специальную форму. Ну или есть еще вариант зайти в какую-нибудь нашу соцсеть, например, канал Макс. Там есть уже специальный пост, под которым можно и нужно выкладывать свои сообщения, не забывая при этом подписываться. Это важно.

0: Калинин передает привет Павлу Нагорному и Ангелине Киселевой. Желает хорошего отдыха в этот прекрасный солнечный день. Что-то как-то они рано уже начали отдыхать. Четверг пока на дворе. Ну, может быть, они в отпуске. Так уж тоже может быть. Алексей Медведев из Питера передает привет своей любимой Юле, ее маме. Тоже привет. Поскорее приезжайте от сына Егора, пишет Алексей. Ну и, наконец, Татьяна Чистякова передает привет компании «Ультралейбл».
1: Отправляйте смс на номер 5533.

0: Денис из Копейска передает привет своему другу из Москвы Андрею. Зять Никита, привет тестю Александру. Сергей Николаевич Иванов передает привет коллективу земельного отдела администрации Моршанского муниципального округа. Желает крепкого здоровья, прекрасного настроения, исполнения всех желаний и успехов в работе. Кристина и Женя поздравляют Юльчику из Ульяновска с днем рождения. Желает ей огромного счастья, чтобы мечты воплощались в жизнь.
1: Ежедневно с 2 до 3. Перечита.
2: На Ретро-ФМ.
3: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

А мне, кстати, сегодня ночью снилось, что я читал ваше сообщение в эфире. Ну, собственно, вот сон, что называется, в руку, да, буду сейчас читать. Так, сестра, так она подписалась, Виктория, передает привет и благодарит своих братьев Сергея и Виктора Бугайковых за то, что они есть. Я вас люблю, пишет Виктория. Виола и Андрей Трунин из Омска поздравляют с днем рождения любимого сына Николая. Мы с папой тебя очень любим, пишет Виола. Гордимся, желаем, чтобы... желаем всего самого хорошего. Будь здоров, любим и люби. Будь счастлив. Ну и Мария поздравляет свою доченьку Арину Суркову из Орехово-Зуево с днем рождения. Будь счастлива, моя дорогая. Мы тебя очень-очень любим.

0: Сергей Краснов из Москвы поздравляет своего сына Павла, который сейчас в Туле у бабушки с дедушкой, с днем рождения. Сынок, будь счастлив, это главное в жизни, несмотря ни на что. И помни, что счастье зависит только от нас и ни от кого другого. Делай свою жизнь счастливой каждый день и каждую минуту. Муж Виктор привет передает жене Ларисе и просит ее поддержать. У нее завтра последний день отпуска. Ларис, мы вас поддерживаем изо всех сил. Вот которые только у нас есть силы, мы вас всячески поддерживаем. Ну и муж молодец тоже вот написал. Семья Анпилоговых поздравляет с днем рождения Ирину Грек из Краснодара. Поздравляет ее, желает быть здоровой и счастливой. Ну а коллектив архива Белгорода поздравляет с днем рождения руководителя Ирину Михайловну Ермолову. Молину, пусть Почта России станет вестником удачи. Пусть к вам летят письма с добрыми словами, посылки с мечтами и открытки с самыми теплыми пожеланиями.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Татьяна из Нижнего Новгорода поздравляет с днем рождения подругу Гулю Баязитову из города Балаково. Желает ей крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье, добра, улыбок, радости и всего самого наилучшего. Пусть все мечты сбываются. Гюльнара из Москвы поздравляет от всей семьи с днем рождения любимого мужа Сергея Владимировича Приказчикова. Желает ему крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, любви и исполнения желаний. Ну и, наконец, Оксана из Владивостока по многочисленным просьбам ретро-чатовцев, так она написала, поздравляет Светлану из Челябинска с днем рождения. Желает здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний и оставаться

0: тетя Наташа из Жуковского поздравляет Алису Платонову с днем рождения. Желает успехов в учебе, здоровья, хороших друзей рядом. Сергей поздравляет Аленушку Нестерович с наступающим отпуском. Елена из Зеленодольска передает привет финансовой группе экономической службы. Ну и, наконец, Юля передает привет родителям Константину и Ирине, дочке Уляшке. Погоду нас шепчет, пишет Юля. Дожди. Но нас это не пугает. Мы на даче слушаем любимые ретро-ФМ. Вот это молодцы. Вот это мы хвалим.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Оксана Ширкунова передает привет и пожелания хорошего окончания рабочего дня Дарье и Анастасии из Балашова, которые работают в комитете, между прочим. Тетя Валентина поздравляет свою племянницу Олесю Мазурову с днем рождения. Ольга из Липецка передает привет Игорю Гусеву, который загорает и требует чего-нибудь холодненького из холодильника. Ну, требует, пускай возьмет сам. Да, Ольга? Я правильно говорю или нет? Так, дальше идем. Юля передает привет своим девочкам-сотрудницам из бухгалтерии «Дружба». Они не верят, что вы прочтете мое сообщение, пишет Юля. Юля, надеюсь, вы поспорили с ними на что-нибудь, да? И все, все прочитал, пожалуйста, пусть отдают.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

Номерси завершают сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ в Москве 14.56. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Отдел подбора персонала поздравляет Лену Морозову с днем рождения. Ульяна, какая бы ни была погода в Челябинске, пишет Ульяна, мы отдыхаем и трудимся вместе с родными на даче. Передайте привет маме и папе Юле и Юре, бабушке Ире, дедушке Косте. Илья из Москвы передает привет своей любимой Ирочке. Юля из Саратова передает привет своей семье Нураловым, Дарине и Виталию, которые сейчас в дороге. Ну и, наконец, весь бухгалтерский отдел поздравляет Гульсырию с днем рождения. Друзья, на этом будем завершать программу. Ну, как всегда, завтра с 2 до 3 дня снова будут ваши приветы и ваши поздравления. Филичите на Ретро-ФМ.

0: В Москве 15.00 на Ретро-ФМ. Впереди Белинда Карлайл. Песни с 31 июня и новости. Ну, собственно, Дмитрий Королёв в студии с новостями. С новостями. День добрый, Дим.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России завершился первый этап кампании по приему первоклашек в школу. Он касался детей, живущих на закрепленной за школой территории или поступающих по льготе. Во вторую волну, которая стартует 6 июля, зачисление будет проводиться во все школы, где остались свободные места. Ну и по предварительным оценкам Минпросвещения, 1 сентября за парты сядут более 1,5 миллиона первоклашек. Минэнерго предупреждает о фейковых интернет-страницах, где указано наличие топлива на заправках. Уточнять данные по наличию бензина и дизеля можно только на официальных источниках. С начала мая продажу топлива ограничили более чем в 30 регионах. Тем временем в Улан-Удэ пройдут массовые проверки заправочных станций из-за ажиотажа на бензин. Рейды по АЗС проведут и в Дагестане. Центробанк не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и MasterCard в России. Об этом сегодня заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, процесс будет постепенным, и он уже стартовал. Тем временем, напомню, Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками за рубежом, не работают, но пока продолжают функционировать в России. Возраст молодых семей следует повысить до 37 лет, как отметила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Сегодня этот порог 35 лет, и после семья автоматически теряет право на участие в программе «Жилье молодой семье». Парламентарий подчеркнула, что главными условиями для создания семьи остаются наличие собственного жилья, гарантированного рабочего места и стабильной заработной платы. Ну и приятная новость для мужчин. Лысина стала главным модным трендом этого года. В топ вырывается как полностью лысая голова, так и частичные залысины. Теперь это, как и в 80-е и 90-е, вновь олицетворение брутальности и уверенности в себе. Слом тенденции произошел с массовым распространением пересадки волос. Сейчас из-за стремления к естественной красоте технология теряет популярность. И о валюте: на четверг доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов. Ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Кому с утра жить хорошо? На этот вопрос есть только один ответ, друзья, тем, кто слушает первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас, как всегда, ждут игры с классными призами. Продолжается, между прочим, летняя премия, в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей. Будут самые свежие новости, будут неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Друзья, не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Дружба между мужчиной и женщиной всегда основывается на надежде одной из сторон, что это не просто дружба. Но вообще дружить надо в первую очередь с головой. Я вам так скажу, уже совсем скоро на RetroFM группа Балтимора, Брайан Адамс и Лев Лещенко в Москве 15:33.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.

0: Ну что, прокачали настроение, да? А теперь прокачаем ваши гаджеты. Наши программы, пока мы тут в эфире пели и шутили, не спали ночами и выдали нам радиохаб. Это такая штука, которая работает быстрее, чем вы произносите само это слово. Минимализм во всем. Одна кнопка пуск и ползуночек громкости. Все остальное... не нужно. Все остальное будет работать в автомате. Только хиты, только плейлисты, ну и немножечко нашей болтовни. И да, там куча потоков на любой вкус. Никаких регистраций. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где вы не находились.
1: Реклама. Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы-пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди Дмитрий Маликов, Тина Тернер и новости незамедлительно. Ну, собственно, Игорь Акулов уже готов рассказать нам свежайшие новости. День добрый.
1: Антон, добрый день. Всех приветствую. В Госдуме сформировали предложение по снижению очередей на АЗС, которые направят Минэнерго. Среди мер – разделение потоков автомобилей на заправках для бензина и дизеля по отдельности, также использование вносных грузовых дизельных заправок с насадками для легковых машин, а также ускорение регистрации газобаллонного оборудования и увеличение газовых заправок. Накануне в Минэнерго предупредили, что интернет-ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозы из-за возможного сбора персональных данных. Центральная избирательная комиссия России направила приглашение для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 международных организаций и 103 страны мира. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Положительные ответы уже получены из 43 государств. Напомню, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Правительство утвердило создание оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Штаб будет заниматься оперативным выявлением мошеннических схем и разработкой мер противодействия онлайн-преступности. К работе подключены федеральные ведомства, включая правоохранительные органы, Банк России, операторы связи, банки и цифровые платформы. Создание штаба было анонсировано в январе, а новые меры по борьбе с кибермошенничеством могут вступить в силу уже в сентябре этого года. Из Танзании в Россию прилетели 123 пассажира. Это первый рейс подобного направления. Об этом рассказал замдиректора департамента Минтранса. Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner по маршруту Дар-эс-Салам, Москва-Занзибар. Запуск прямого авиасообщения открывает для российских и танзанийских туристов новые туристические направления. И международная группа ученых представила синтетическую клетку, собранную практически с нуля из отдельных биологических компонентов. Она состоит из примерно 200 молекул, способных питаться, расти и размножаться в течение примерно 5 поколений, но не является полноценным живым организмом, поскольку не может существовать полностью самостоятельно. Исследователи называют ее экспериментальной платформой для понимания фундаментальных принципов жизни, однако до полностью автономного живого организма, по мнению экспертов современной науки, еще далеко. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей и 18 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

0: Ну что же вы, это я к вам, друзья, тем, кто еще не определился с тем, как провести отпуск. Ну вообще пора, друзья, отпускной сезон в самом разгаре. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Бонни Тайлер, Владимир Пресняков и Maroon 5 с Кристиной Агилерой.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
3: не скучно.
2: Тебе
3: домашнего козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
0: О, здесь аплодисменты, давайте. Ну, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

Друзья, я знаю, о чем вы сейчас думаете. Вы думаете о предстоящем или уже прошедшем отпуске. Но кое для кого мы отпуск устроим по полной. Крыса Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, расскажем в эфире.

0: Как ни пытался я выяснить, что же такое Коко Джамбо, ничего у меня не получилось, друзья. Утешаю себя мыслью, что песня-то хорошая, хотя и непонятная. 16 часов и 49 минут в столице. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Завтра, кстати, пятница, если вы помните, да? Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова уже в начале следующего часа.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели»? Узнаете в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир».

0: Supreme. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Supreme» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 15+.

друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Ведь в силу с 1 сентября текущего года, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Об этом рассказали в ЦБ. При этом будет переходный период до 1 июля следующего года, в течение которого участники рынка смогут подготовить документы для вступления в реестр, получить лицензии и изменить внутренние процессы. С 1 июля 2027 предполагается введение уголовной и административной ответственности, которая разделит легальные и нелегальные операции. Искусственный интеллект помог Минэкономразвитию обнаружить по всей России туристические средства размещения, которые работают без обязательной классификации. Новая государственная система действует уже более года. Сейчас в реестре числится 30,5 тысяч гостиниц, кемпингов и баз отдыха, около половины из которых ранее не учитывались. И использовался для мониторинга сайтов, соцсетей и агрегаторов бронирования в 6 регионах, а выявленные объекты затем проверяли вручную. За полтора года проведено почти 4 тысячи контрольных мероприятий, 90% из которых без взаимодействия с проверяемыми. Орбиту Международной космической станции подняли на 1,9 километра для подготовки к прибытию корабля «Союз МС-29» и посадки «Союз МС-28», об этом сообщили в Роскосмосе. Двигатели «Прогресса» МС-34 проработали почти 10 минут, выдав импульс 1,1 метра в секунду, после чего средняя высота орбиты составила почти 420 километров. И врачи опровергли популярный миф о том, что частые ночные пробуждения всегда указывают на бессонницу. Они пояснили, что сон организован в виде периодов, между которыми могут происходить короткие пробуждения, большинство из которых мы даже не помним. А вот одной из главных причин бессонницы было названо кардинальное изменение образа жизни. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар – 78 рублей 27 копеек, евро – 89 рублей и 18 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

О том, что победитель забирает себе все, напомнила нам группа «Абба» на Red FM. Все да не все. Право на реванш остается у проигравшего. И даже самые большие ошибки можно затем превратить в победы. Люди опытные, не единожды наступавшие на грабли и набившие много шишек, подтвердят. Но даже они, добившись успеха, где-то в глубине души продолжают кое о чем сожалеть. Как героиня этой песни, которой взять реванш еще только предстоит. 17.19 в столице. Совсем скоро будем подпевать на Red FM Данко и Филу Коллинзу. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.

Думаю, многие в свой отпуск с удовольствием съездили бы куда-нибудь далеко-далеко. Ну, например, в Таиланд, столица которого поет Рейхед на Ретро-ФМ. Но там сейчас все-таки не лучшее время для отдыха из-за сезона дождей. В отличие от нашего Черного моря, было бы где остановиться, а то, как шутят в народе, сочинцы, жители Анапы и других курортных городов, в высокий сезон уже балконы на лето собираются сдавать приезжающим. Хотя есть же еще вариант с палаткой, друзья. 17:35, время московское. Вы слушаете Ретро-ФМ. Через 3 минутки будем подпевать Билли Джоэл.

0: Как известно, единственный способ сделать что-то, взять и сделать это. Надеюсь, рабочий четверг, который уже подходит к концу, прошел продуктивно, все дела переделаны, можно уже потихоньку начинать расслабляться, делать что-нибудь для себя, для души, для тела, ну, или для других, если душа к этому лежит. Как делает мой коллега Юрий Гурьянов, готовя очередной выпуск программы «Ю». Он выйдет в эфир послезавтра с 13 до 14 часов. История успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Все это по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите, программа «Ю» для вас, товарищи меломаны. Ну а до конца этого музыкального часа послушаем группу «Манго Джерри» и Юрия Антонова. 17:48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
1: 12+.

0: Москве 18.00. С такой музыкой, что звучит на Ретро FM, вечер перестает быть томным. Ретро, Ретро FM. Последние новости нам готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Центробанк призвал частных инвесторов с большой осторожностью подходить к вложениям в криптовалюту. Она была названа максимально опасным и высокорискованным инструментом. В ведомстве выразили надежду, что новое регулирование покажет консервативный подход к инвестированию в этот актив. Законопроект устанавливает для неквалифицированных инвесторов лимит в 300 тысяч рублей у одного профессионального участника.

дефектами бензина и замедлению логистики также могут повлиять на стоимость авторемонта. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что не видит необходимости увеличивать майские праздники за счет сокращения новогодних. По его словам, действующий порядок переноса выходных определен Трудовым кодексом, и в Минтруде уже подготовили проект производственного календаря на 2027 год. Согласно плану, россиян ждут 11 выходных по случаю Нового года и 6 майских праздников. В следующем году будет лишь одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля с переносом выходного на 22 февраля для празднования Дня защитника Отечества. В Госдуме предложили законодательно закрепить за агрегаторами и перевозчиками такси обязанность обеспечивать доступность машин с детскими удерживающими устройствами. Сейчас родителям зачастую приходится выбирать между быстрой, но небезопасной поездкой без кресла и долгим ожиданием машины с устройством по завышенной цене. Депутаты подчеркнули, что такие условия ставят родителей в невыгодную позицию, тогда как страна стремится поддерживать семьи с детьми. И бурых медведей в московском зоопарке угостили мороженым с овощами, фруктами, клубничным вареньем и даже с рыбой, чтобы помочь животным легче перенести жару. Специалисты приготовили для аксалапых настоящий деликатес. Они помогают пережить жару и дают полезную нагрузку. И расскажу о валюте. На сегодняшний день доллар торгуется на отметке 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов.

Вспомнились мне чего-то строки из другой песни, популярной лет 20-25 назад. «Я улетаю на большом воздушном шаре, куда не знаю, зачем не знаю». Куда, зачем и почему — ответы на эти и многие другие интересующие вопросы старается дать утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро играем в интересные игры, победители которых получают классные призы. Знакомимся с последними новостями, всей страной обсуждаем различные темы, слушаем любимую музыку, смеемся шуткам ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной и поднимаем себе настроение. Не проспите, друзья, «Первую смену» завтра с 7 до 11 здесь на Ретро-ФМ. 18:20, время московское.

0: Глядя на то, что происходит в мире в последнее время, невольно хочется приложить к глазам подорожник. Универсальное средство от многих недугов в советское время, по крайней мере. Виа «Синяя птица» на Ретро-ФМ ненадолго перенесла нас как раз туда, в начало 80-х, когда и была написана эта песня. 18:35, время московское. Впереди в нашем эфире «Тайп», Владимир Пресняков и Донна Саммер.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.

0: Чем сильнее хочется в отпуск, тем медленнее тянутся рабочие будни. Тем более в такое жаркое лето. Погода местами стоит такая, что можно вообще ничего не делать, причем аж до седьмого пота. Даже если просто наслаждаться любимыми песнями, что звучат у нас здесь на Red FM. Это E-Type. Далее в нашем эфире группа «То-то» со своей африканской песней и мелодией Звон Васильевича. 18:49. Точное московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Вечеринка Retro FM.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
1: За 4 моря, за 4 солнца.
2: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Интернет-поток Retro FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е. 12+.

0: Москве 7 вечера. Совсем скоро будем подпевать на ретро-ФМ Альбана, Рамин Пауэр и группе Ариэль. Ну а пока послушаем новости. Игорь Акулов уже в студии. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Верховный суд России утвердил обзор практики, согласно которому уклонение чиновника от обязанности предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе являются основанием для досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия. Кроме того, основанием для увольнения названо осуществление чиновником предпринимательской деятельности. При этом досрочно прекратить полномочия по собственной инициативе, если антикоррупционная проверка уже идет, невозможно. Обзор практики подготовлен для единообразного применения законодательства о противодействии коррупции. Министерство энергетики Казахстана заявило, что Астана готова рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов России при условии получения официального обращения. Заключение контрактов возможно исключительно при полном и бесперебойном обеспечении внутреннего рынка Казахстана, а экспортные поставки могут осуществляться только при отсутствии рисков для потребностей граждан и экономики страны. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что внутренний рынок России в целом обеспечен топливом, а возникающие дефициты оперативно устраняются. Туроператоры отмечают рост на 20% числа заявок на загородные отели с бассейнами и спа-центрами, особенно в Подмосковье и ближайших регионах.

аппаратов, но различные компании уже подали заявки на запуск более 1,7 миллиона новых аппаратов. Спутники оставляют на снимке яркие световые полосы, перекрывая изображение далеких звезд и галактик. Особую обеспокоенность вызывает проект американского стартапа Reflect Orbital, который планирует вывести около 50 тысяч спутников с зеркалами для освещения Земли в ночное время, что может превысить яркость полной Луны. И на территории киностудии «Союзмультфильм» открылся музей анимации, созданный к 90-летию со дня основания студии. Экспозиция рассказывает об этапах создания мультфильмов и разделена на части, посвященные отдельным цехам производства. Пространство адаптировано для детского восприятия, но для взрослых посетителей подготовили материалы об истории студии, технологиях и малоизвестных фактах о создании популярных картин. Площадка позволяет посетителям не только увидеть анимацию, но и почувствовать себя частью процесса ее создания. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар торгуется на отметке 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Немного философской грусти от Элтона Джона на RFM в 19:20 по Москве. Песня о жаркой любви, невыносимой ревности, которая ее портит, чем приходится жертвовать и много еще о чем в плане отношений. Еще много отличной музыки ждет нас впереди, друзья. Через несколько минут будем подпевать Юрию Шатунову и Майклу Джексону. Оставайтесь с нами. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного вечера в компании с любимыми артистами.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
3: не скучно.
2: Домашнего
3: козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
3: О, здесь аплодисменты. Давайте, ну, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

Группа Арчис на Ретро ФМ со своей очень сладкой, сахарной песней «Sugar, Sugar». Это, кстати, первая в истории музыки группа, которая полностью состояла из виртуальных участников. На эту роль были выбраны персонажи мультсериала «The Archie Show», который выходил на американском телевидении с 67 по 73 годы. Школьные приятели, которые по сюжету играли в собственном «Bubblegum-бенде». Ну вот, доигрались до всемирной популярности и известности. Кстати, знаменитые «Гориллаз» появились много позже, только через 30 лет, в 98-м. 19:36. Время московское. Впереди на Ретро-ФМ группа Art Company, No Mercy и Женя Белоусов.

0: О том, как порой важно отключать телефон хотя бы на несколько минут, напоминает нам группа Art Company. У героя этой песни свидание сорвалось из-за этого. Сочувствую. Кстати, друзья, наша радиостанция теперь с вами на расстоянии нажатия одной кнопки. Благодаря новому приложению Radio Hub. Ищите и скачивайте его в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. 19.49 в столице. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, отличного летнего настроения и приятного музыкального вечера, который продолжит через несколько минут Джо Дассен и экзотик-поп-дуэт «Кармен».
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели»? Узнаете в субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Леонид Агутин и Modern Talking уже ждут нас через несколько минут здесь, на Retro FM. 8 вечера в Москве. Ну а прямо сейчас информационные итоги этого дня подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер, всех приветствую. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не устанавливает сроки вывода карт Visa и MasterCard из обращения. Они будут постепенно заменяться экономическими методами. По ее словам, карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, по сути уже имеют функционал карты МИР, так как их операции внутри страны обрабатываются через национальную систему платежных карт. Напомню, Visa и MasterCard приостановили работу в России с 2022 года, но карты продолжают работать внутри страны, хотя перестали действовать за границей. В некоторых банках планируют завершить замену карт не ранее 30-го года. Железнодорожный перевозчик Grand Service Express временно сократит глубину продажи билетов на поезда в Крым и обратно с 90 до 45 суток. Решение принято для минимизации возможных неудобств для пассажиров и связано с запланированными ремонтными работами в Крыму, из-за которых расписание некоторых поездов потребует корректировки. Кроме того, временно закрыта продажа билетов на несколько поездов, следующих в Крым и обратно, отправлением с конца сентября. Перевозчики пояснили, что для большинства пассажиров 45-суточный срок остается комфортным для планирования путешествия вне сезона. Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам в летнее время для многодетных семей. Инициатива направлена министру транспорта Андрею Никитину. По мнению авторов, мера была бы актуальна с 1 июня по 31 августа, период школьных каникул и массовых семейных поездок. Бесплатный проезд предлагается распространить на один лет.

принадлежит титанозавру. Фрагмент позвоночника возрастом 82 миллиона лет был найден еще в 1985 году. На более 40 лет исследователи ошибочно считали, что останки принадлежат древней морской рептилии. Современный анализ с помощью компьютерной томографии позволил точно определить, что это был титанозавр. Палеонтологи отмечают, что отступление льдов из-за изменения климата может открыть новые находки. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей и 93 копейки. Евро 88 рублей и 71 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

что касается любви, точнее мечтаний о ней, прекрасная незнакомка или незнакомец – это ее своеобразный атрибут или настоящий идеал. А если низвергнуть его с пьедестала, то это конец всему или начало для нового идеала, который должен стать намного лучше предыдущего. Игорь Николаев с нами на Ретро FM. 19 минут 9 в Москве. Через несколько быстрых минут будем подпевать Владимиру Высоцкому и Джо Кокеру. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем летнего музыкального вечера в компании с любимыми артистами.

свое время она, как ураган, пронеслась по европейским танцплощадкам, покорив их завсегдатаев. Под такие песни просто невозможно усидеть на месте. Сиси Кейдж на Ретро-ФМ. Мы ее хорошо знаем, мы ее слушаем, мы ее любим, как и многих других артистов. А помните ли вы, друзья, как все начиналось, как зажигали звезды и как создавались хиты? Теперь каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов в программе «Ю» рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю», напомню, теперь по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите. В столице 20:36.

0: Вули-вули, мы с вами, друзья, в танце. Вопрос риторический, как мне кажется. Ну, по крайней мере, для тех, кто хочет танцевать. Более того, кто привык делать это каждый день с 9 вечера и до полуночи. И делает это. Без 12 минут 9 в Москве. Совсем скоро в нашем эфире стартует вечеринка Retro FM. Вас ждут танцевальные хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Его для вас уже готовит Илья Глебов. Ну, а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения. Прощаюсь. До завтра.
1: Реклама.
2: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
2: 11+.

У каждого свой вкус. 21.19 в столице. И это забавные Passengers. И это, можно сказать, начало нашей сегодняшней вечеринки RetroFM. Меня зовут Илья Глебов. Мы танцуем.

облакам, пам-пам, хит-хантер и его прогулочка по облакам любви, естественно. И, естественно, прогулочка в припрыжку и в пританцовку 21.35. В столице наша с вами вечеринка Ретро-ФМ продолжается, а лучшие танцы ты в супермиксе здесь для вас. До полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Привет!

суровые ребята в черном, группа «Технология», их суперхит полчаса, не полчаса, но уже минут 50 мы с вами танцуем под любимую музыку на вечеринке «Ретро-ФМ» и продолжаем.

0: диско сливки, я подозреваю, имеется в виду диско желания разнообразные. Впереди еще 2 месяца лета и почти 2 часа вечеринки Ретро-ФМ. Мы с вами танцуем. Меня зовут Илья Глебов, 22:19 в Москве. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели»? Узнаете в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

продолжайте танцевать. Продолжайте танцевальные движения. Имейте в виду, что наша с вами вечеринка теперь запросто может стать совершенно карманной. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, без всяких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб – новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений и запускайте прям немедленно.

0: советский диджей ATB не придумал играть на гитаре, не придумал вот эти вот самые фирменные барабаны. Вроде бы ничего особенного он не придумал, но вот он сочинил эту песню, и это был совершенно сумасшедший хит 1998 года. 9 вечера, говорит девушка, а потом поправляется. Ну, пока я не приду. Так что мы понимаем, о чем дело. В чем дело тут. Вечеринка ретро-ФМ продолжается, мы двигаемся.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

23:20 в столице. Это Владимир Кузьмин и его вот эти самые семь морей, про которые всегда ты думаешь, какие конкретно моря он имеет в виду. Ну, а про то, что ни вина, ни ласки не стоит жалеть, это мы только поддерживаем. И еще танцы. Танцы вовсю до упора, то есть до полуночи. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

Канада Дэнс просит называть ее Леди Тунайт. Ну, собственно говоря, Леди Вечеринка, можно немножечко подкорректировать это прекрасное имя название. Леди Вечеринки, двигаемся дальше. До конца нашей вечеринки сегодня.

Сладкоголосый Стефалин и его фирменный узнаваемый диско-стиль. 1987 год. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на вечеринке Ретро FM. 23:50 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

так вот случается, конечно, что к концу недели рабочие хочется подать уже сигнал СОС поскорее. Ну, мол, все, больше не могу, требуется отдых. А тут как раз и пятница наступила, кстати, очень. 0:19 в столице. Радуемся под музыку Ретро FM, Бананарама, Bad Boys Blue и Игорь Корнелюк через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Судьбоносный хит, совершенно бронебойный хит композитора Зацепина и на слова Леонида Дерменева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Кстати, поет Валерий Золотухин, который в фильме вовсе не играет, но зато вот спел так спел. Через пару минут «Земляне», «Дизарлис» и «Ким Эвелвэ» на «Ретро-ФМ».

0: Группа «Земляне» записала эту песню в том самом Олимпийском 80-м году. Потом по телеку эту песню прокрутили в 81-м, а в 82-м ее выпустили на гибкой пластиночке в июльском номере журнала «Кругозор», который у меня, конечно же, был. Вот такая вот по тем временам совершенно стремительная история. 0:48 в столице. Через пару минут «Бенглс» и «Бонни М» на «Ретро-ФМ».
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Интернет-поток «Ретро FM Sanremo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Sanremo». 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Продавец никак не может подобрать нужных слов, чтобы что-то такое ей сказать. Пусть нужные слова всегда приходят к нам вовремя под музыку Retro FM, например. Через пару минут Village People, Дмитрий Маликов и Моджо. 19:00 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Village People, их знаменитая песня, всем песням песня. Написали они ее в 1978 аж году, ну а, например, в 2009 году попали в книгу рекордов Гиннесса, потому что одновременно Village People играли, а 44 тысячи человек танцевали под это дело. Диско, да и только. 1:35 в Москве. Дальше Милен Фармер, Bad Boys Blue и Zodiac.

Дезон Шанте и это Милен Фармер и ее разочарование. Ну, так называется песня. Желаю, чтобы наступившая пятница, 3 июля, нас совсем не разочаровала ни разу. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. В следующем часе встречайте Тимура Соколова. И будьте здоровы!

0: нагишон и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!
1: Неплохо очень иметь стрижены, но очень плохо с другой стороны.

швея мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Несмотря на то, что еще не выходные, кричать «Ура!», причем троекратное уже можно, хотя бы потому, что наступил самый лучший день недели, который мы все любим и ждем с нетерпением. Ведь это всеми нами любимая пятница. Пока она еще, правда, только набирает обороты, но уже постепенно входит в свои права. Отметим это дело классной музыкой в приятной компании Modern Talking и Анжелика Варум впереди. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и буду это делать до 7 утра.

Птица счастья завтрашнего дня улетела, но обещала вернуться. Главное не проспать ее появление. И надеюсь, что за время звучания этой песни ее крыло коснулось каждого, кто не спит. Жанна Гузарова, Сиси Кетч, Брайан Адамс. У нас далее это Ретро FM, 2 часа 35 минут. В столице всем доброй ночи.

Но для того, чтобы попасть в чудесную страну, для начала нужно получить визу, которую выдают только тем, чей уровень эпатажа зашкаливает, а голос пробивает стратосферу. В общем, только Жанне Агузаровой доступно сие удовольствие. Ну а нам доступно удовольствие слушать и восхищаться ею, как одной из самых чудесных певиц своего времени. Далее здесь не менее прекрасный старший по Абба, 2.50 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем, кто не спит, пламенный ночной привет.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.